0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: смиритесь. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Сазайгоди» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
2: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
8: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» «Сыробогатов» 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
1: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое. Новое. На новом.
12: По частицам.
11: Эльдар Джарахов и пицца.

0: В радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
0: Новая серия каждую пятницу. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
5: «Новое радио».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
6: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. We'll be right back.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
3: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
4: Предложение не является публичной офертой.
5: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей – счастливое детство детей. У семей с подростками – свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью – пространство для будущего. «Три клёна» – жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
3: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое. Это мы.
5: Всем привет, это Зиверт.
6: Всем салют, это PLC.
7: Это Диджи Смэш.
8: Это Настя Кудри.
9: Это Саня СТ.
10: Это Эльвира Т.
11: Всем привет, с вами Айова.
12: С вами Леша Свит.
13: С вами Лена Темникова.
14: Всем привет, с вами Хамалиновый.
15: С вами Клава Кока.
16: С вами Гаязов Бразер.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
1: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть «Витапарк» в новом лесном мини-районе от «Арбан». «Витапарк» – настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» «Сыробогатов» 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
11: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
12: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: К нам приезжают с большими целями. И ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Созагодика» Вавилова. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+. Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
4: 18+.
1: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый при самый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Слушай,

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здрасте, здрасте, ребята, мальчишки, девчонки, бабушки, дедушки и прочие категории граждан. Это Калинин, это пятница. Что-то опять пролетело, опять проскочило, я не, опять не успел. Ну, хобана и пятница, а мне нравится. И знаю, что вам тоже. Так, что у нас сегодня будет? Тем белорусских, наверное, будет, но это потом, попозже. Ну и, как обычно, что-нибудь там, где-нибудь там туда-сюда придумаем, там, хохмы-приколы, тупники и всякое такое, чего здесь просто вагон и огромные две тележки. Еще и сегодня день новинок. Такие они незамысловатые, вот просто какие-то танцевалочки, вот тут нам команда Илина и Олег подбросили. Вот, «Ракешник» вот хочется поставить от Трити, там кавер на «Лепса». «Я тебе не верю». Вот я прям думаю с утречка, как прям забабахать, а, вот эту новинку, чтобы прямо как-то мы взбодрились, если кто-то еще не бодр.
3: Я стал лишним, некуда бежать, ты успела.
2: Не, прям нормас, нормас сделали, ребята, из Трити.

0: Там куча всяких разных, типа, негативных последствий от прослушивания тяжелого ракешника. Там врачи говорят, там и как и все, там и учащение, там сердцебиение, и что только нету, и все вот это вот негатив-негатив, и очень громко, и плохо воздействует на слух, но в том числе и плюсы. Есть, когда вот стресс какой-то был, там сложную задачу какую-то выполняли, ракешник, если послушать погромче, то, ну, типа, эта музыка помогает выпустить пар. Ну так, если нужно. Давайте менять сразу на контрасте из новинок ЛСП. Вот такая вот, такая осенняя песенка.
1: По глазам моим, и так все читалось. Погоди, не уходи, это лето лишь нам одним, нам двоим.
0: Это новое радио, 1+1, новинка.

0: Один плюс один.
1: Сейчас тут две не вполне форматные песни звучали в новинках. Прям хорошо, как прям вот немножко...
2: Да, вообще.
1: Немножко как-то перезагрузился. Артем не слышал, к сожалению.
2: Что значит не слышал? Я все слышу.
1: Ты в наушниках контролируешь, да, пока
2: да,
1: едешь?
2: Да.
1: У тебя там был Тритие кавер на Лепса и Аллегрову, по-моему. И...
2: А потом Лепс кавер на Тритию.
1: На Тритию и на Дватию. И сейчас готовится у них на четверите.
2: Ага.
1: Да, и вот сейчас ЛСП был вообще такой прям, такой, как, не знаю, босанова называется, стиль или как. Короче, забей, это я так
2: просто. Да, ладно.
1: Вот, пятница, поздравляю.
2: Пятница, всех. Ура, ура, ура, реально, круто.
1: Ну и, конечно же, то, что новый трек у КамАЗа вышел, это
2: угу.
1: Тоже праздник всегда.
2: А я сейчас понял, вот сейчас.
1: Сейчас
2: что понял? Пятница же, мне через час надо рассказывать анекдоты.
1: А ты не это?
2: А я забыл.
1: Ну и ничего страшного, что.
2: Ну что значит ничего? Я сейчас буду искать. Нельзя так. Люди рассчитывали на меня.
1: Ну все тогда.
2: Я задумался вот на днях, а вот как решают вообще, кто победил в рестлинге? Ну, кто победит в рестлинге, как решают?
1: А вот я какой-то видос видел, как чувак это. В рестлинге, то ли в Мексике, или что-то взял,
2: да.
1: Судью чпокнул. Ну, в смысле, взял вот так вот его и бросил об татами, и человек умер. Офигеть.
2: Да.
1: Ну, что вы там в этом рестлинге у вас происходит? Я-то никогда не понимал прикола.
2: Ну, это, видишь, это такой, типа, был рестлинг-то не какой-то, не вот не WWE.
1: Ну да, не тот, не основной, но неважно, как бы театральное представление просто,
2: да.
1: И все такие, о, круто.
2: Ну, может, у него сердце слабое было.
1: Не, вообще, в целом, вот культура рестлинга, вот эта, которая тут в Штатах, вот этот вот, в чем прикол, знаешь, что там просто такие чуваки изображают, что дерутся.
2: Театр.
1: Театр, да?
2: А в чем прикол тогда, типа, в театр просто ходить?
1: Хрен его знает. Ну, наверное, да, по аналогии.
2: Тем более, в театре ты плюс-минус концовку знаешь, а тут... Ну, кстати говоря, есть же всякие рестлинги и другие, и там подпольные рестлинги, я видел где-то в Японии там проводятся, где там уже посерьезнее они друг друга там и на стекла кидают, и на лампы эти люминесцентные друг друга разбивают об них.
1: А если бы Егор Крид был рестлером, он бы кидал на ламбо.
2: Да. Ну, короче, я выяснил, что, оказывается, да, действительно, сценаристы пишут, кто победил заранее.
1: Интересно, есть ли у нашей жизни сценарист, Артем? Как ты думаешь?
2: Все, я пошел анекдоты искать.
1: КамАЗ, обнимай, новинка, ну, надо послушать.

0: Я так напрягаюсь всегда, когда артисты, особенно рэперы, когда ты уже поставил песню, а там слово «тебе так плохо», и как будто думаешь, что следующая рифма будет на слово «плохо», и вот я сейчас прям очканул, честно говоря. Потому что какое слово на...
1: КамАЗ бы так не стал, но нет.
0: Он бы запикал, да. Ну, а какие еще рифмы?
1: В целом бы так
0: на «плохо» только «картоха». Вот, и второе еще слово.
1: Ага.
0: Так, да не отвлекайся, ну просто
1: да,
0: пока это самое, да.
1: Занимайтесь.
0: Такие танцевалочки тоже подъедут. Короче, просыпайтесь там потихонечку, давайте. Там. Это новое радио. 1

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, четвертый финалист.
2: Рано включил. Микрофон, я кашлял тут, как туберкулезник.
1: А я обоим включил?
2: Ну, я так кашляю, что это самое.
1: Что, тоже кашляешь, да?
2: Ну, не, да чуть-чуть, да.
1: У меня что-то вчера целый день, я как-то вот тут вот все сидело. И я думал, блин, кашель сейчас не, вообще не в тему.
2: Сейчас, да, рекламы всяких разных простудных начнутся, вот эти все дела, да. Вот эти все с похолоданиями там. Ну что, у людей уже снег лежит вовсю.
1: Надо
2: там
1: сегодня что-то от кашля купить.
2: Что-нибудь. Да что покупать, надо просто сказать, там фармацевты нас слушают по-любому. Там
1: привезут что-нибудь, да?
2: Да, там.
1: Привезите от кашля что-нибудь.
2: Да, если вы будете мимо проезжать, и вы фармацевт, там, заскочите, пожалуйста. Не, что
1: И приедет фармацевт, и так это, в немецкой одежде скажет, я из Германии прибыть, сироп целебный привозить.
2: Я из Германии прибыл.
1: Да, вот так.
2: Что там, четвертый полуфиналист?
1: Четвертый сегодня, да, и определиться. Потому что я еще и буду сегодня судить. Сегодня без Кирилла. Сегодня буду вечером в судьях музыкастинга. Вот.
2: О, а кто будет с тобой? Какие ребята?
1: А вот я не знаю пока что. Мне кажется, еще не объявили. Или объявили уже.
2: Ну что, успех эфира зависит от того, кто будет, так сказать, коллегами по
1: давай этому попробуем
2: опасному
1: проверить.
2: Бизнесу жюрения.
1: Попробуем проверить уже завтра. А, вот, смотрите.
2: О. Это что, это хорошая новость?
1: Ну, тут Филатов и Кэрос.
2: Нет, понятно, эти прикольные. Я, кстати, да, мне нравится, да. Как Дима Филатов прокачался. Он прям иногда смешно, прям как что-нибудь сказание.
1: Бывает.
2: Он видно, что он прям старается, пришел работать, шутить.
1: Смотри, члены жюри. Мари Краймбрери.
2: О, круто.
1: Сивили с группы Артика Асти.
2: Ну, это хохмачка наша еще там.
1: Филатов и Кэрос.
2: Классно.
1: Денис Сатаров.
2: Так.
1: Райт Раун.
2: Ага.
1: Вадим Данилин.
2: А, он ведет
1: сегодня. И зрительское голосование. Да, он сегодня ведущий, ну и, собственно говоря, судья же тоже, у него же голос будет.
2: И поддержи Вадима, он, мне кажется, давно не рулил музыкастингом, возможно, даже дебютирует.
1: Возможно, даже никогда, да.
2: Возможно, да, никогда, это прям, вот когда у Романа вот он ведет программу, кажется, все легко, там, что там, туда-сюда, представил, нифига, там надо столько всего в башке держать, и
1: да.
2: Контролировать, и модерировать, поэтому,
1: угу.
2: Ты там ему помоги сегодня, там, накинь что-нибудь.
1: Да я-то...
2: Не надо вот это начинать. Эфир музыкастинга с Данилин Лох, вот это.
1: Гасить
2: вот.
1: Жестко
2: гасить
1: будем.
2: Ну...
1: А чё, блин?
2: А чё он тебе сделал?
1: А чё, а он тут ходит что-то, тык-мык тут посидел, там кофе попил, вот, все, в реальную жизнь, добро пожаловать, ведущего.
2: Ну ты жёсткий.
1: Конечно.
2: Вообще.
1: Сегодня никаких поблажек не будет никому, ясно? Да нет, ты чё, я сегодня буду себя по стойке смирно вести. Мари Краймбри, Сивиль. Жесткий состав, между прочим. Я буду тихонечко вот так вот сидеть, не
2: отсвечивать. Одни звезды вообще.
1: Да, поэтому...
2: Одни звезды и Дима Филатов с Кэросом.
1: Да.
2: Короче, слушайте сегодня 18.00, если вам не безразлична судьба молодых талантов и Данилина с коллегой Райт Рауном, это по Москве 18.00, музыкастинг в последний полуфинал сегодня будет. А в понедельник в финале услышимся.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: какая песня хорошая, правда, тут попалась вообще.
1: Вообще, так а у нас все песни хорошие.
0: Да, я посмотрел песен. Перевод какой-то весь. И что такое Машкинада? Тут написано.
1: Машкинада.
0: Ну да. Мария требует. Нет, да. Там типа вали отсюда. Прочь с глаз долой.

0: такое.
1: Сегодня у нас в гостях тема белорусских, кстати.
0: Да, здорово.
1: Вообще, тема Лего, реально. Круто. Будем вот так вот, ну, петь песни, которые у него все старые. Потому что, что нам его новые песни? Нам старые надо.
2: И новые тоже надо.
1: Новые тоже надо. Но старое надо.
2: Сейчас давай разгоним какую-нибудь тему смешную,
1: давай.
2: Поговорить. Давай,
1: что? Давай любую тему.
2: Что взволновало, допустим, за вчерашний день?
1: Ну, вот говорю, вот меня волновало вчера, как решают в рестлинге, кто победил. Я сегодня ехал на работу, я с этим разобрался.
2: С этим разобрались, сценаристы, да. Хорошо.
1: Потом, так. Вчера, что меня волновало? То, что мне надо было готовиться к диджей-сету,
2: так.
1: Который у меня завтра в Воронеже на стадионе «Факел». На матче с «Локомотивом».
2: Если кто-то не в курсе.
1: Да, а я играл. Вот это меня волновало. Играл. Потом что-то зашел, какие-то пару песен там пособирал, и потом и дальше играть.
2: А ты когда-нибудь к чему-нибудь серьезно готовился там? За неделю, за две недели?
1: За сколько?
2: Понятно.
1: А зачем?
2: Да не знаю.
1: Ну смотри.
2: Я просто, когда я не готовлюсь, вот я лажаю. Поэтому я как бы горьким опытом наученный, я готовлюсь. Но чем старше становлюсь, тем тоже откладываю вот эту прокрастинация, наше все.
1: Ты что, если б я готовился к чему-то вообще в своей жизни, я бы сейчас с тобой здесь не сидел, я бы в Rolls-Royce сидел бы своим. В Rolls-Royce сидел бы и вот так вот. Да я бы дома спал, потом днем бы спокойненько проснулся и поехал на Rolls-Royce кататься. Это если бы я готовился. А так, считай, смотри, вот все, что я в жизни имею, я к этому вообще не готовился никогда. Так что...
2: Ну, наверное, да может, в этом и есть какой-то шарм.
1: На самом деле, когда я готовлюсь, получается только хуже, реально. Я как-то пытался готовиться, там ничего из этого прикольного не выходило никогда. Поэтому improvisation.

0: вот к нам Нюша приходила на этой неделе. Как ты думаешь, я себе задавал вопрос, хотел ей задать, но неудобно. Она знает, как нас зовут, вот, учитывая, что приходит к нам четвертый или пятый раз?
1: Ну, так, да, я вот, думаю,
0: по ощущениям.
1: Я думаю, знает.
0: Думаешь, да?
1: Да, нет. Но, с другой стороны, а мы же ей не представлялись. Ну, ты подходил, ей говорил, Кирилл.
0: Ну, я первый эфир с ней провел в 2015 году, наверное.
1: Ну, вот.
0: И потом еще и была программа с песнями «Живая среда», и все такое. Там мы знакомились.
1: Мне будет обидно тогда, если она знает, как меня зовут, а тебя нет.
0: Ну, у тебя более, да, запоминающееся имя.
1: Ничего себе, Артем и Кирилл прям сильно...
0: Не, у тебя же псевдоним есть.
1: У тебя тоже.
0: Меня зовут на самом деле Ольга.
1: Да, Стефан.
0: Ну, не, когда-нибудь спрошу, потому что я вот немножечко... Задевает меня, когда вот артисты приходят и там путают название радиостанции. Хочется спросить, а вот как нас зовут? Вот вы едете на эфир, вот вы готовитесь. Мы готовимся, ваш инфоповод читаем.
1: Да.
0: Не, ну мне понравился эфир с Нюшей все равно. Она пуська просто.
1: Но сегодня у Тима спроси.
0: Ладно. Ну, просто по приколу.
1: Спросишь реально?
0: Да давай, да.
1: Нет, ты реально спросишь?
0: Да спрошу.
1: Может, не надо.
0: А что, неудобно?
1: Ну, это какая-то пассивная агрессия.
0: А, ну вот я, да, поэтому не хочу. Не, ну на дружеских там, типа,
1: да?
0: Слышь,
1: типа,
0: имена наши сказал.
1: Да, помнишь вообще, как нас зовут хотя бы вот так, да?
0: Да, Артем, Кирилл, сейчас ты выйдешь, мы пересядем, ну скажешь, кто из нас где вообще.
1: Ну,
0: до свидания.
1: Да?
0: Скоро детская минутка.
1: Давай.
0: Вот такой вот эфир утренний, ребят.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail. Про.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
9: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
17: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Новое радио. Вот как ты думаешь, у кого длинный нос и кто может разрулить любой вопрос?
1: Вот такая вот, например.
0: Ну,
1: нет, там только первая часть.

0: Я перепутал, он просто нос сует в любой вопрос, он не может разрулить любой вопрос. Хотя может и разрулить, типа вот у него длинный острый нос, если надо, он там может попырнуть там в печень там этим носом.
1: Это не надо нам.
0: Нам не надо такого.
1: Не надо нам такого. Так, ну что, ребята, пятница сегодня тяжелейшая просто. Я уснул вчера. И утро сложно сегодня проснулся. А потому что, ну, такая неделя нервная. Музыкастинги, выступления, концерты.
0: Гастрольные вот эти туры, да, выезды в другие города.
1: Нервная неделя. Там еще все такое, прям такой этот, как его... Ну, формат прям гастрольный будет, то есть это буквально вот сегодня там на поезд, поспать, утром выйти, там провести и обратно потом на поезд.
0: Какой
1: то есть исключительно
0: кайф,
1: спать только в поездах.
0: Просто.
1: Исключительно спать только в поездах, там, ну, короче.
0: Ты билет купил?
1: Да, купил.
0: Все нормально, разобрался?
1: Нормально, да. Ну, там легко, там, типа, нажимаешь купить билет.
0: Купить билет, а
1: да,
0: и карточку
1: прикрепить. И карточку, да. А там еще, а там и из удобств, что на сайте РЖД там у тебя сохраняются там данные, которые ты, тебе не надо вводить миллион раз, просто выбрал,
0: ну, там,
1: кто едет.
0: Я очень часто езжу, там торги с самим собой, там бывает менее удобный поезд, чуть подольше ехать, но подешевле, за трешку. А этот чуть побыстрее, более удобный, но за 6 тысяч, в два раза дороже.
1: А,
0: ты думаешь,
1: ну...
0: так, я нищеброд или я типа один раз живем?
1: У меня там не такие торги были, там разница была типа 500 рублей, что-то вроде того.
0: И сколько стоит билет? Ксари 5?
1: Что-то типа того. Туда вроде 5, обратно 4.
0: Блин, ну вот на самолет это бы стоило там десятку там или что-то. А на поезд, вот видишь как.
1: Мне больше непонятно, почему какие-то поезда, ну, что касается вот, допустим, той же поездки в Воронеж. Я понимаю, почему самолет один там идет 3 часа, другой 14 часов показывают, потому что, скорее всего, пересадка где-то долгая. А почему один и тот же поезд, грубо говоря, идет 8 часов, а другой 12, где они 4 часа там занимаются чем?
0: Они, я так понимаю, я не специалист, может, вы работаете в РЖД, они там где-то пережидают, типа, такое напряженное расписание и трафик поездов, что ты где-то должен потусоваться.
1: И они стоят, пока тот крутой поезд, который 8 часов.
0: Я тоже не понял, нахрен мы стоим 40 минут, поехали, ёпрсте. Нет, они, видимо, ждут, пока кто-то проедет.
1: А такое часто бывало, кстати, ты такой, ты просто стоишь где-то в лесу, и потом Сапсан проносится так... И потом мы только поехали.
0: Ну вот, маршрут Москва-Липецк, Липецк-Москва, вот именно вот прямо из моего города до Москвы, пипец, там по 10 часов они едут, что-то эти поезда. А вот если выйти пораньше в грязях, там Москва-грязи, то 5 часов, то есть 2 раза меньше. Две разные, короче, магистрали. Одна, видимо, какая-то федеральная, облегченная, убыстренная, а вторая загруженная больше. И, короче, вот
1: ну,
0: такие.
1: Ну, короче, да.
0: Не, ну вообще, я не знаю, можно рекламировать или нет, я считаю, что сервис вообще молодцы, прям стараются, прям все хорошо, и толчки чистые всегда, эти спальные принадлежности всегда чистые, там все эти матрасы чистые,

0: Маслы чистые.
1: Спальные принадлежности чистые, спасибо.
0: Да, спасибо. И наценка на всякие печеньки там купить, например, или бомж-пакет, минимальная. В аэропорту он будет любое стоить в 70 раз дороже, а здесь там вообще-то, ну, на чуть-чуть. Зато ты можешь и картой оплатить.
1: Часто ты печеньки покупаешь.
0: Ну, иногда похавать хочется, там какую-то шоколадку захотелось, там проводница там за 50 рублей какую-нибудь тебе шоколадку обязательно продаст. Еще картой можно оплатить. То есть там интернет у тебя не ловит, а у них ловит.
1: Еще и приобнимет, скажет, Кирюш, все хорошо будет.
0: Ну, такого там практически не было. Нет? Нет, там не настолько.
1: Ну, вот, конечно, при учете, что в этот раз я не выкупал все купе, интересно будет...
0: Интересно будет послушать твой рассказ.
1: Интересно, да, потому что...
0: В понедельничек.
1: Да, посмотрим, посмотрим.
0: Да, по поводу уведомлений на Android, по поводу подъема людей, во сколько они там встанут.
1: А я же, видишь, я же, ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, все нормально будет.
0: Да нет, все нормально пройдет, конечно.
1: Да.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, это группа «5 утра».
4: Слушайте наш новый трек «Улетай» на новом радио.

0: Вот это название у ребят 5 утра. Мои глаза заставляют дергаться, конечно. Неприятно, но лично для меня. Вот. Ну, кому нравятся вот ранние вот эти все подъемы? Хотя 5 утра, это, наверное, когда ты в отпуск, типа, просыпаешься.
1: Ага. Ложишься спать только.
0: В аэропорт. Или в отпуске ложишься спать, да. Ну, да. Ну, 5 утра. Я бы, если бы у меня была группа, я бы назвал ее «Час дня нафиг, блин». Угу. 2 часа дня.
1: Видишь, не так романтично.
0: Да.
1: Но зато все-таки романтика какая-то присутствует.
0: Как это хорошо было романтично в отпуске. В час дня проснуться вообще. Вот.
1: Это очень романтично
2: вот,
1: было, я согласен.
2: Такой весь кривой, зато в час дня. Mm-hmm. В это время мы уже и отработали нафиг. И уже
1: конечно.
2: Приехали, и уехали.
1: Ой, как было здорово. Я просыпался так тоже часа в 2, в 3, что-то вываливался на улицу. При том, что у меня дома и кофемашина, и молоко, есть и кофе, но все равно хотелось вот так на улицу вышел, помятый, что-то оделся как попало, пошел в кофейню, что-то взял там какой-то кофе.
0: Да я не представляю, что ты уж прям как попало. По-любому наряжаешься во все бомберы свои черные, красивые.
1: Да нет, ну вот сейчас я, допустим, как попало.
0: А, сейчас как попало?
1: Это как попало.
0: Не знаешь, ты что такое как попало?
1: Да.
0: Ты должен сказать, знаю, и... Я не, вижу каждый день.
1: Вообще-то
0: смотрю
1: знаю.
0: На тебя.
1: Нет, я же к этому тоже шел долго какое-то время. И были долгие слишком периоды, когда у меня один комплект одежды был и все. Типа, 2 толстовки, одни джинсы, одни кроссовки и косуха. И я в этом ходил годами. И, ну, потом просто взялся за голову.
0: А ты знаешь,
1: понял, что надо любить себя.
0: Не зря говорят, встречают по одежке, провожают. По совсем другому, понимаешь? Поэтому
1: но
0: важно,
1: тем
0: что внутри у тебя на донышке, как бы, да? То есть.
1: Это правда, но, тем не менее, все равно, знаешь, у нас сейчас такое время...
0: Сейчас время 7:50 по Москве.
1: Это да. Время в смысле быстрое. У тебя как будто бы нет времени, нет возможности иной раз доказать, что у тебя там, и показать, что у тебя там в голове, в поступках и так далее. То есть одежка — это все равно первое, почему делают впечатление, смотря на тебя.
0: Да, но потом быстро делают второе впечатление, да. Настолько все быстро, что быстро понимают, кто ты есть на самом деле по жизни, когда там с тобой будут какие-то дела проворачивать. Это я про устраивание на работу, когда люди приходят там во всем самом крутом, красивом, вот, а куча случаев, когда там люди приходили, типа заскакивали там, в чем были, и устраивались на крутые должности, а те, кто был красивый и весь разодет, расфуфыренный, да. Им говорили до свидания.
1: Илон Маск так стал.
0: Ну, например.
1: Директором всего.
0: Да, или это Билл Гейтс там, например.
1: Да.
0: Или кто, Стив Джобс, например.
1: Он тоже в Apple пришел, так как...
0: Ну, он не в Apple уж не приходил, но его коллеги слышали, что рассказывали, что он там вот этот свитер носил каждый день, и не стиранный нифига. Зато вошел в историю. Все, затыкаемся.
1: Да,
0: спасибо,
1: все,
0: до свидания. Ага, пока там на связь, там, ага, как устроитесь, напишите там.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
6: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
7: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
8: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с 2 спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене 2-комнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
10: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор», ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
6: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
7: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
6: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
8: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонкий.
15: С тобой Даня Нилетто.
10: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы Пицца.
10: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: newradio.ru.
23: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Без тебя» на новом радио.

0: Дедская минутка.
1: Сегодня Джону Леннону исполнилось бы 86. Поэтому Beatles.

0: конечно, по легенде эта песня приснилась и ее автору, ну, Маккартни, хоть мы и говорили про Леннона, и он ее назвал изначально «Яичница».
1: Да?
0: Написано «Scrambled Eggs».
1: Это как история с этим, с тем, что приснилась эта таблица Менделеева, что он там над ней работал там годами, а все такие, да ему приснилось просто, да.
0: Проснулся, записал, да, и все.
1: А он там над ней работал просто постоянно.
0: Ну, может, ему приснилось просто, типа, как вот структурировать ее, как она будет выглядеть, а дальше уж начал работать. Так,
2: реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 12. Новое радио.

0: Всем привет, доброе утро, салют. 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе на радио. Супер хиты и супер новинки на базе. У меня сегодня такой завтрак вообще. Обширный и объемный. В нем 4 элемента. Смотрите, АСМР моего завтрака. Во-первых, у меня вот такая вот баночка Кока-Колы. Вот такая. Это на завтрак. Потом у меня вот такой вот кофеек тоже. Ну, баночка Кока-Колы это попить, а кофеек это попить. Вот. С добрым утром. Потом у меня вот такой вот супер сникерс.
1: Ненавижу АСМР.
0: И потом у меня вот такой вот боксмастер. Вот, пожалуйста.
1: Также я.
0: Да.
1: Я 2 недели, уже больше 2 недель, жру мало и правильно. Ты знаешь, впервые, раньше, когда мне надо было сбросить вес, я вот жрал правильно все эти там салаты с авокадами, и как же я мучился каждый день. А сейчас, видимо, то ли дошел до этого, то ли что-то. Я прям так нормально, я себе, во-первых, готовлю каждый вечер.
0: А, поэтому у тебя руккола в бороде застряла.
1: Да. Ага. Ноггола в затылке. Да, да. И прям вообще и рисочек, и без короче, я просто отказался от фастфуда, от мазика, от хлеба.
0: И зачем так вообще
1: от газировки? Не, нормально, нормально. Реально, то есть какой-то компромисс. Ну, газировку-то Артем мне иногда дает, но без газа. Ой.
0: Без сахара, да.
1: Без сахара. И прям реально результаты. Типа не жрешь, как конятина.
0: Да, ты можешь и майонез жрать, и все что угодно, просто немножко. Дефицит калорий соблюдаешь.
1: Да, нормально, я вот соблюдаю, прям вообще тема. Ну и немножко, конечно, там это, где-то чего-то там.
0: Ну вот мне на днях сделали салат с рукколой, и я, конечно, рукколой, я чуть не обрыгался там. Рукколы это отвратительно просто. Да. Это просто ужас реально какой-то. Ну типа, я вообще не знаю, что может там нравиться в рукколе.
1: А в авокадо что может нравиться?
0: Ну, авокадо, вот я гуакамоле люблю соус, он вкусный.
1: Никакой вот вообще просто, ни запаха, ни вкуса.
0: Гуакамоле?
1: Это хрень.
0: Да. Ну, там он как-то такой же. Он. А вот по поводу рукколы, это, конечно, я вообще не понимаю.
1: А вот салатик, я покупаю этот салат, микс, и просто, типа, бальзамическим чуть-чуть, и вообще как самостоятельное блюдо.
0: Бальзамическое.
1: Да, у меня есть для бальзамического там специальная там такая, такая наливашечка, я там это все.
0: У меня тоже есть, но я его никогда не использую.
1: Во что я превратился? Господи, какой ужас.
0: У меня вот моя поливает все там, им всякие там, ну, всякие там сэндвичи там поджаренные, всякое такое. Я, когда готовлю, я в ту сторону не смотрю.
1: Это раньше была жизнь. Мазиком все залил. Кайф.
0: Не, мазик. Раньше, 2 недели назад, ты про это?
1: Ну, по крайней мере, я прошлый. Видишь, это уже не тот я, который
0: я. Да, конечно. Ты год назад туалетную бумагу с майонезом ел здесь.
1: Даже уже 2 года назад.
0: Да,
1: но я хочу сказать, что мазик в моем сердце навсегда. Я его буду все равно есть. Мазик вообще, он любое блюдо вытащит.
0: Так есть же лайт майонез.
1: Да?
0: Ну, конечно. Который не 67%, он типа там 20 или что-то. Но это как бы называется не майонез, а соус майонезный.
1: Майонез.
0: Да, то есть, по сути, это как бы тот же майонез, только меньше жирности и там с ароматизаторами какими-то, так что пожалуйста, пользуйся.
1: Вообще, тем, кто придумал мазик, вообще респект. Вот, даже между кетчупом и мазиком выбирать, я мазик выберу. Это вообще супер, дай бог здоровья.
0: Все, ладно.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Ну что?
2: Ага, сейчас.
1: Так, смотрите, значит, история. Я сегодня пришел на работу и вспомнил, что сегодня пятница, а пятница — это у нас рубрика «Пятничные анекдоты». А я, конечно, забыл об этом вчера, потому что играл. Но я понял, что я не могу подвести людей, я как-то тут худо-бедно наскреб что-то, и поэтому... Что?
2: Все готово.
1: Рубрика «Пятничные анекдоты». Итак, внимание! Присаживайтесь поудобнее. Вы готовы? Ну, все уже можно?
2: Да, да, видишь, уж смешняющая подложка готова.
1: Ну, общается он, говорит: смотри, звезда падает, скорее загадывай желание. Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для зарядки мобильного телефона. Ты что, идиот? Почему? Нельзя говорить желание вслух.
2: Такой.
1: Ну, добрый.
2: Разогревочный.
1: Он его всего лишь идиот назвал.
2: Угу.
1: Тоже общаются двое. Он говорит: ну, вчера пришел на работу с нарисованными усами. Он говорит: ты чего? Он говорит: девушки с нарисованными бровями сказали, что я дурак.
3: Вот так вот, девчонки, а? Как вам такое, да?
1: Да.
3: Сами рисуете, а сами замечания делаете.
1: Конечно, конечно.
3: Кузьмиль вас.
1: У себя бревно не видишь, а?
3: Конечно, у себя в глазу там чего заметишь. Правильно.
1: Да.
2: Продолжаем.
1: Отец гуляет с ребенком в коляске, встречает старого друга, говорит: о, ребенка родил, как назвал? Он говорит: Наташей. Красивое имя. Красивое — это красивое, только вот чувствую, намучается с ним пацан.
3: Опа! Вот так вот. То есть все подумали, что там девчонка,
1: ну,
3: а там
1: конечно.
3: Парень.
1: Конечно.
2: Так вот. Так.
1: Значит, такое. Блин, а это, ну, я не знаю, наверное, ну, ладно.
2: Ну, давай.
1: Значит, ну, ладно, давайте его следующим. Гуляет парень с девушкой по парку. Свидание бюджетное, парк так себе вообще, многие аттракционы поломаны, скамеечки разрушены, киношка вообще закрыта уже давным-давно, кафешка там маргинальная, одни алкаши там тусуются вообще, ну, грустно, нечем заняться. Идут, идут, на клумбе табличка: не плевать, штраф 1000 рублей. Парень девушке говорит: плюй, угощаю.

0: Вот такой анекдот. Ну, он мне нравится, но я не знаю. Ладно, короче, окей. Поймала племя людоедов. Ну, где-то там... Где-то, я не знаю. Ну, где-то.
1: Под Новосибирском.
0: Поймала, значит, племя людоедов, американца, француза и русского. Вождь говорит: этого худого французишку мы съедим на завтрак, этого жирного американца мы съедим на обед. Племя говорит: а русского мы съедим на ужин? Он говорит: нет, русского мы отпустим, я с ним в одной группе в МГИМО учился. Вот такой вот. Я считаю смешной, смешной анекдот. Потому что мне нет-нет, я попадается, знаешь, какое-нибудь видео на каком-нибудь видеохостинге про какого-нибудь жесткого путешественника, который там какие-то совсем в глубокие уголки Африки заезжает, и попадается какой-нибудь один там африканец обычно, который прям хорошо говорит по-русски. Его спрашивают: а как ты? Он: так я же учился вот там.
1: Да, да, я тебе больше скажу, у меня на филфаке со мной училась парень из Африки и девочка из Африки, ну, из Монголии учились в обмену. Так что это норм тема.
0: Тогда идем дальше. Значит, девушка звонит парню по телефону и говорит: у меня сегодня родители уехали на дачу, приезжай ко мне. Он говорит: а что мы будем делать? Ну, выпьем бутылочку вина. А потом? Включим музыку и выключим свет. А дальше что будем делать? Потанцуем, ляжем в постель. Ну и что? Как что? Потом будем до самого утра. А, намек понял, выезжаем.
2: Эй, да, Наташка.
0: Ну там я какие-то слова просто опустил.
1: Намек понял.
0: Да. Про велосипед хочешь?
1: Очень.
0: Едет мужик на велосипеде, и тут у него отваливается переднее колесо. Ну, он едет дальше, и у него отваливаются педали. Едет дальше. И тут у велосипеда отваливается заднее колесо. Но он едет дальше, и тут полицейский у него спрашивает: уважаемый мужчина, как вы это на велосипеде без колес и педали едете? А мужик не ответил. Знаешь почему?
1: Почему?
0: А у него тормоза не отвалились, он не остановился. Суперфлай. Ну, он такой.
1: Вот так вот.
0: Неожиданная концовка. Так, и финальный анекдот на сегодня неплохой, неплохой тоже. Значит, 80-летний старик пришел к врачу на осмотр.
1: Так.
0: Он говорит: доктор... Нет, ладно, не так. Он говорит: ну, как себя чувствуете, спрашивает врач, лучше, чем когда-либо? У меня 18-летняя подруга, она беременна, и скоро родится наш ребенок. Доктор подумал минутку и говорит: я вам сейчас расскажу одну историю. Значит, я знал одного заядлого охотника. Собрался он однажды на охоту и по ошибке вместо винтовки взял с собой зонтик. Ну и вот он идет по лесу, как вдруг откуда ни возьмись, вылезает огромный медведь и прямо на него. Мужик этот не растерялся, скинул зонтик, нажал на ручку, и медведь замертво свалился у него у ног. Старик говорит: ну это же невозможно. А доктор говорит: собственно, к этому я и пытаюсь.

0: мнение,
1: да.
0: В соответствующих соцсетях, что понравилось, что не понравилось, что улучшить, что ухудшить.
1: Угу.
0: Ну, скорее всего, ухудшить больше, потому что это настолько было весело, смешно.
1: Ну, про МГИМО сильное, а не смешной.
0: Да?
1: Смешной.
0: Каждый по-своему, ну, да. Знаете, достоин вашего внимания.
1: В целом,
0: на
1: да.
0: На взгляд, маэстро, пожалуйста, это новая радио.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Созагодик Аварима». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
10: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
12: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.

0: Новое радио. Radio.ru 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Так, какой? 9 октября, Калинин и Райтраун, Новое радио. Что, ты дописываешь там тему?
2: Да.
1: Все, не выходим?
2: Она сегодня... Нет, выходим.
1: Выходим?
2: Она или сегодня какая-то, я не знаю, узконаправленная, но интересная.
1: Такое. Есть тенденция к сужению, но я удивлен и приятно нашим слушателям, что они на любую тему всегда найдут, что написать. Так что не сомневайся в наших ребятах.
2: Да, я не сомневаюсь.
1: Что там, любите шнурки или что?
2: Нет.
1: Еще уже?
2: Нет.
1: Со времен осы, респект, не респект, уже темы не было.
2: Ну ладно, давай тогда, окей, давай. Окей. Делаем.
1: Конечно.
2: Заходил, подумал, сделать, не сделал.
1: Слушайте, я вот сейчас подумал, это не я подумал, это автор подумал. А это же как здорово вообще иметь возможность бесплатно слушать новое радио. Да еще и если пропускаешь эфиры, переслушивать их в приложении Radio Hub. Что это, если не чудо? Типа вот денег нет у тебя на подписку в музыкальный сервис, а новое радио тебя всегда выручит, потому что мы, конечно, с вами в первую очередь друзья. И только потом ведущие, слушатель и так далее.
2: Господи. Ну, надо было как-то перед выходными зарядить позитивом наших любимых друзей. Да.
1: И Сачи, что-то там, помнишь эту песню? В 2008-м у всех ВКонтакте была на всех видосах.
2: Это еще в Южном парке над ней угорали над этой песней. Надо... Блин, да, Элина Кофман, подсказывай, давай поставим ее.
1: Вот, Элин, нужна твоя помощь прямо
2: срочно.
1: Сейчас. Вот это.
2: Там в Южном парке была серия, где этот чел пел, и в какой-то момент он спел ту-ту-ту-ру-ты. Типа никто не мог в конце вытянуть, и он в какой-то момент вытянул все-таки, и у кого-то башка там лопнула, типа, или что-то такое. Там такое было.
1: Ой, обсуждаем сегодня вот что. У нас этой темы точно не было, да и вообще я сомневаюсь, что она была когда-нибудь у кого-нибудь. Это хорошая тема. Воровали ли у вас когда-нибудь что-нибудь? Ну, типа, да. Может, ты вот летел в Турцию, и у тебя, пока ты спал, свистнули все пожитки из сумки сверху. Или там сел в метро, втыкал в телефоны, и кто-то выхватил и убег. Ну, короче, пишите, было ли что-то такое, я не знаю. Хорошая, обширная тема, у всех воровали.
2: Воровали ли у вас что-нибудь когда-нибудь?
1: Вот еще по хорошо тему, что ты воровал в своей жизни?
2: Ничего.
1: Нет, ну, сердечко.
2: Но только если
1: или там чей-то покой украл, например.
2: О.
1: Что у вас свистнули? Вот самое обидное, раз уж пошел такой разговор.
2: Тут уже пошло, вот сердечки своровал. Так, Элина Кофман скинула, но это вообще не то. Там она пишет мини-рипертон это. Нет, это не мини-рипертон. Если бы это был мини-рипертон, я бы запомнил. В смысле, в Южном парке это имя точно не фигурировало. Loving you that park. Loving you. Это еще из каких-то первых вообще сезонов. Это песня 70-х годов.
1: Да?
2: Угу.
1: А может, мы про разные? Мне показалось, что она как будто звучит не по 70-му. Ну, короче, сейчас разберемся. Давайте пока...
2: Тут пишут, это Ричард Стамос.
1: Пока накидывайте, и все это мы почитаем, и потом с вами поговорим. Все, вот еще по такому плану. Это новое радио. Только поподробнее, ребят, просыпаемся. Вот это вот, там украли кошелек, украли там деньги. Давайте
2: Ричард
1: какую-то
2: Стамос...
1: историю более обширную напишите, ее просто.
2: Короче, Ричард Стамос ее пел, а мини-репертон, да, написано, мини-репертон, да.

0: Я вспомнил. Я вспомнил, в чем замес был. Короче, Джимбо и Нед в Южном парке. Они... Была игра, значит, у них это, футбольная. И они... Ну, короче, на лошадку положили бомбу, и она должна была взорваться, когда Ричард Стаммос возьмет высокую ноту в этой песне. И он не смог. А потом, после матча, он говорит: «Пацаны, пацаны, я смог, я сделал». И лошадка уже взорвалась, когда не надо было.
1: Вот такая вот история.
0: Вот там вот так было.
2: Loving you is the one and only John Stamos's brother.
3: All right, Richard!

0: Его так это продолжалось. Он не смог взять в начале.
1: Классная песня из какого-то там вот прошлого ВКонтактовского, все вот эти грустные романтические видосы вот под эту песню было, и все вот это вот все.
0: Видишь, насколько по-разному запомнилась нам эта песня? Тебе запомнилась какая-то романтическая песня из ВКонтакте, а мне как песня, под которую лошадка взорвалась.
1: Вот этот чел-автор этой песни, да? Вот этот Джон Стамос?
0: Нет, автор вот это вот. Короче, там был какой-то актер Ричард Стамос, что ли, а это его выступал брат Ричарда Стамоса,
1: брат Олег.
0: Которого на самом деле вообще не существует даже. Вот. Поэтому я и не запомнил. Так.
1: 500 тысяч историй, как вас что-то украли. Ребят, вот эти люди, которые крадут, они будут гореть в аду, я вам просто вот гарантирую. Если он есть, конечно. Пошли вы нафиг, вот козлы, чужое брать. Я помню, я уже 500 раз рассказал, когда я прихожу в гараж, а он открыт, и там нету резины, а я на нее так копил, я был студентом, там мама давала деньги, и все, и сперли и дрель мою, и потом на суд ходил, и этого урода судили, и его друзья пришли, отвратительные ублюдки, на нас смотрели, вот так вот, типа, чё, вот так,
0: прикинь. Шоколад не виноват, пацан.
1: То есть они еще в наступление перешли, мамаша его, он там не виноват, там он оступился, это просто раскрыли банду, они обносили крайние гаражи, у меня как раз был крайний гараж.
0: Ну, знаменитая банда похитителей резины.
1: Резины, да, ну так, а что, это типа 2000-е, там, Липецк, вот, и дали ему там сколько-то лет, я помню, ходил на суд, и все, я говорю, а деньги мне возместят, а мне сказали, хрен тебе, а не деньги, короче, ужас. Самое мерзкое здесь, когда влезают вот в твою душу, как бы, в твой дот, когда квартиры обносят, приходишь, а там все вверх дном.
0: Ну, считай, ты просто за резину купил такую историю крутую.
1: Ну, да, да, ну, ладно, будет что рассказать.
0: Ну, да.
1: А так, что-то у тебя украли когда-то, что-то такое вот, более-менее весомое?
0: Слушай, да честно, ну вот если так прям вспомнить, я вот сейчас пытался вспоминать, и только один случай вспомнил, когда у меня в бассейне, я плаванием занимался, и в бассейне
1: украли плавки.
0: Нет, не плавки украли, у меня из шкафчика украли телефон, но положили взамен подушку-пердушку.
1: Какие хорошие ребята.
0: Да, то есть не просто так своровали впустую, реально. Ну, типа, это даже была не подушка-пердушка резиновая, которая звук издает, а такой пакетик, который ты лопаешь, он типа воняет вот этим
1: фарт. Ну, достойная замена, как бы, практически равнозначная.
0: В целом, как будто бы да, то есть какой-то, хотя бы какая-то замена, то есть не украли полностью. Ну так, в целом, я, честно говоря, особо-то и не вспомню, наверное, что-то такого существенного, значит, и не крали. Видишь, вот у тебя отложилось.
1: Ну, либо ты просто не придаешь этому значения. А бывают люди выходят, а машины нет целой.
0: Как бы. Ну
1: тут
0: да.
1: Тут такое не забудешь.
0: Ну такое бы я запомнил. А такое.
1: И даже в Москве, где камеры на каждом столбе, и камера снимает камеру, тоже воруют машины, и они пропадают бесследно. Каким образом? Ну и находят тоже. Короче, после паузы звонки примем.
2: Да. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 12+.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу.

0: официальным дилером «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Новое радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Вот сообщение. Сослуживец украл в армии телефон. Случайно обнаружили это все. Долго отнекивался, говорил, что купил его в увольнении. В итоге, пока он спал, насали ему во фляжку.
2: Нормально.
1: Я считаю, что достойно. Да, правильно. Люди пусть знают, как бы, что брать чужое.
2: Мне там понравилась история. Кто-то написал. Короче, там было, что у него вытащили Sony Ericsson, и он в толпе вычислил чела этого, который украл. А их оказалось несколько, и пришлось выкупить обратно за 500 рублей.
1: 500 рублей. Ну, хоть выкупил. Я так свои колпаки выкупал с машины, когда их сперли. Я рассказывал тоже. Сперли с копейки колпаки. Потом через неделю приезжает тачка в соседний дом и стоит и на моих колпаках. И я пришел, говорю, отдавай колпаки. Он говорит, я их у бомжей за полтинник купил. Да. Я полтинник заплатил и снял, и ушел.
2: Ну, что-то у тебя миллион всего воровали, блин.
1: Ну, да, что-то было, да.
2: Ну, кстати, видимо...
1: В основном с машиной связано.
2: Видимо, реально я не запоминаю просто, потому что, вон, мне там напомнили, что у меня же аккаунт в ТикТоке увели, но я вот даже и не вспомнил про это почему-то.
1: Ну,
2: не знаю,
1: ну,
2: такой
1: ладно.
2: Вот я в этом плане не злопамятный. И вот если вы там когда-то там мне руку не пожали, тогда я это на всю жизнь запомню. А если вы у меня еще квартиру, машину увели, да, я забыл про это.
1: Да ладно, ты и это не запомнишь. Да, ну, потому общем, что главное здоровье.
2: Конечно.
1: И главное аккаунт в Стиме, чтобы не заблокировали.
2: Нет,
1: там что-то.
2: Главное просто, чтобы на мозги не садились реально и все. Вот это вот единственное, что нужно.
1: Да.
2: Как будто как только на мозг начинается давление, сразу же вот это вот самое неприятное.
1: Да, если есть какой-то чел напрягающий какой-то,
2: да.
1: Иди нахрен просто, да. И все. Вот, чем старше становишься, тем вот больше следует.

0: говоришь этой парадигме. Все, вот говорит, все отвалите вот все, просто, реально.
1: Вот так просто говоришь, иди нахрен, а тебе этот человек говорит, что значит, я тебя родила вообще, ты говоришь, и что это ничего не значит.
0: Да, и не просил тем более.
1: Да. Все. Так, ладно, 8495-232-1632, обсуждаем сегодня тему.
0: Некоторые люди, конечно.
1: Воровали ли у вас?
0: Говоришь им, иди нахрен, раз, два, сначала вежливо, потом как намекаешь, потом, а им бесполезно, как об стену горох. Потом, когда говоришь им уже очень жестко, они такие, ой, а зачем ты так? Ну, потому что надо, тебе сказали один раз вежливо, ты как-то смекни, там, ёпарасоте. Ладно, это не про это сейчас говорим. Здравствуйте, как вас зовут, что у вас украли, из какого вы города, вообще, вот это все.
1: Да.
2: Офигеть, я дозвонилась.
1: Ура!
0: Прикол, да?
2: Прикол вообще, слушайте, я сегодня проснулась с такой мыслью, я сегодня дозвонилась на радио, я дозвонилась. Я надеюсь, вы не слышите свои голоса, у меня Алиса играет.
1: Не, нормально все.
0: Не, даже погромче сделай, потому что не слышим, да, мы хотим слышать.
2: Да, я знаю, что вы не хотите слышать, так что да.
0: А еще же мы хотим слышать, как вас зовут еще, вот немножечко так.
2: Я Аврора.
1: Аврора?
2: Я Аврора, да, город Калининград.
0: То есть все, короче, там Оля, там Света, Маша, а мы у нас Аврора, да, получается? Вот,
2: а я Аврора.
0: Стоим в белом пальто. А когда мама ласково как называла?
2: Ава.
0: Ава. Настенька Чуткова. Да. Очень красивое имя. Мы просто Ава завидуем. А какая круто. У вас Ава?
2: Ну. У меня красивая Ава.
1: Ладно, Аврора, рассказывайте, воровали ли у вас когда-нибудь что-нибудь?
0: Может, крейсер какой-то?
2: Воровали. На, крейсер я не отдам, ла-ла-ла.
0: Ладно. Что воровали?
2: Да, воровали. Слушайте, однажды обокрали квартиру.
1: Чего?
2: И по итогу, короче, я узнала, что это сделала соседка, которая проживала напротив меня.
1: То есть, чтобы далеко не нести, она такая, надо чью-то хату обнести.
2: Ага. Да.
1: То есть они буквально даже это не в газельку куда-то выносили, а просто в квартиру
0: это,
1: напротив.
0: Это девочка, соседка. Просто она взяла из твоей квартиры, перенесла в свою.
1: Да.
2: Нет, она это все продала и протусила. С подружками. То
1: в смысле,
2: есть она
1: это ты сколько у тебя дома не было, что она это продать успела?
2: Ну, я не знаю, как она это все продавала, но факт того, что она успела вынести классный телек, соответственно, деньги, мелкую технику, ну, вот как-то...
0: А так. Как вскрылась-то это?
1: Дверь.
2: Короче, дверь, я ей ключи оставляла.
1: Как вскрылось то, что она это сделала?
2: Это я не знаю, как так случилось, но мы уже уехали из того города, переезжали. Вот, ну, то есть мы продавали там недвижку и прочее. Она, видимо, подумала, что сильно много денег она вынесет. Но она достаточно денег вынесла.
1: И что, посадили ее в тюрьму в итоге?
2: Нет.
1: А что?
2: Ее не посадили.
0: Ну, она сказала, я больше так не буду, скорее всего, что-нибудь такое.
2: Короче, ее не сильно наказали, потому что мы, короче, жили в Ташкенте. Вот. И русских европейцев там, скажем так.
0: А как вскрылось-то? Я пропустил в этой истории.
1: Ну, там грязные следы так шли в ее квартиру.
2: Я не знаю, как это вскрылось. Я не знаю, как это вскрылось на самом деле.
0: Ну, ладно. Ну и хорошо, спасибо, что взял деньгами, как говорится, Господь.
1: Нет, как вскрылось, что она... Нет, почему? Как вскрылось, что это она сделала? В смысле, ты не знаешь?
2: Я говорю, я не знаю, потому что мы из того города уехали, вот, а моя заловка, получается...
0: Так, Аврора, спокендра, тихонечко, спокойно, сейчас не все молчат, я говорю, значит, у вас вынесли вещи из квартиры, вы приходите, нет вещей, ха-ха-ха, ой-ой-ой, ля-ля-ля, идем в полицию, правильно?
2: Да.
0: А, пишем заяву, они начинают следственные действия, или как это правильно, и узнают, что она, как это вскрыла, как они нашли, они не рассказали?
2: Слушайте, вот сейчас вспоминаю, что... Короче, они не только меня обокрали.
1: Ага.
2: Они не только меня обокрали. Но там, в общем, они залезли в дом в какой-то, который был под камерами. И когда их взяли, этих девочек, ну, соответственно, камеры записали всю эту историю, что они там на это самое.
0: Все, да? И они по цепочке начали дергать и пришли к вашему...
1: А что там заловка? А заловка?
0: А заловка в Ташкенте, там много иностранцев.
1: Да, заловка.
0: А что там,
1: да,
0: заловка? Аврора.
2: Она... Я на нее сделала доверку, и она, получается, от моего имени выступала в суде. Заловка, она у меня такая, ну, типа, ля-ля-ля, либо давайте лучше мне деньги, и никого не надо сажать. А я была за то, чтобы ее наказали сильно.
1: За ловку.
2: Потому что нечего. Нет, не за ловку.
0: За ловкость.
1: Девочка. А за ловку это кто?
0: Я написала на нее доверку, а она вскрыла мою доверку. За ловку, а сейчас нам Аврора скажет. Я просто Аврору выключаю иногда, она параллельно с нами говорит, тяжеловато.
1: За ловка это кто?
0: За ловка это кто?
2: Это сестра мужа.
1: Уже бывшего. И значит, ага. Заловка тоже бывшая.
2: Да, сейчас да.
0: Мы не разобрались, все, получается. Вы не общаетесь сейчас?
2: А еще у меня... Не, почему? Общаемся, с ней общаемся. А еще у меня, представляете, мы на первом этаже тоже там же проживали. Ага. И у меня прям с окна, у меня возле окна стоял холодильник. И, короче, у меня прям с окна украли телефон с этого холодильника.
0: Это какой-то ниндзя был?
2: Цыган, да, он почти ниндзя. Он залез, я не знаю, как он залез, но, в общем, он меня украл. И я такая, я увидела, что рука лезет через окно.
0: А это 12 этаж. Как бы, ну да, тут испугаешься.
1: Офигеть, вот где Аврора так жила, чтобы тебя обокрали, тебе даже из дома не надо было выходить, типа. У тебя вначале...
0: Просто сидишь, хаваешь, смотришь Саус Парк, и рука в окно.
1: Вообще, это что?
0: Фигак планшет.
1: Да, просто там с холодильника телефон украли с улицы. Это вообще...
2: Да, а я потом, представляете, через пару недель этого же цыгана, я его увидела на улице, позвонила быстро этому следаку, который...
0: Это называется цыганиндзя. Все нормально, есть такое. Не воруйте, пожалуйста.
2: Да, и я, в общем, позвонила, и сразу приехали, его взяли, и я такая, на, типа, собака нехорошая.
0: Аврор, на этом ваши кражи закончились в жизни? Ощущение, что их гораздо больше, чем вы рассказали.
2: Ну ладно, уже было и было.
1: Вообще просто.
0: 6 минут слушаем историю Авроры, это уникальный случай. Спасибо большое.
1: Да, 6 минут слушаем, как у одного человека, как у него миллион всего воровали. Ты как-то повнимательней, что ли.
0: Давай там форточку закрывай в следующий раз. Я не знаю, двери никому не открывай, ключи не давай.
1: Да уж.
0: Рука засовывается.
1: Просто
0: в окно.
1: Вот так и уходит.
0: Что это такое?
1: Как так можно-то?
0: Ой, на паузу.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 9 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». Угарян 102 240 247 95
9: 05. 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого... дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 три часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Not like that.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярский час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтран на базе радио. Супер хиты, супер новинки на базе. Я тут как-то давно рассказывал, что в рилсах попадался чел какой-то. Ну, типа он просто какой-то, типа, может, из деревни или откуда-то, где он очень похоже читает DMX. Типа, и не только вот голосом, а еще и по интонации. И действительно, где-то в каких-то моментах очень похоже было. И тут мне попался рилс у него, где он опять так делает, и написал: отмечайте DMX, типа, тегайте DMX. Я такой думаю: дружище, плохие новости есть для тебя. Он, наверное, уже...
3: А, да? Ямбра не в теме.
2: Но не заценит. Он такой: все, тегайте, типа, DMX. Он
3: переехал, что ли, куда-то?
2: DMX? Mm-hmm. Да, он там, у него получается...
3: А, Майкл Джексон.
2: Нет, да. У него батя, ну там, да, новую работу предложили.
3: А,
2: и пришлось. Зато, да, mm-hmm. И он переехал, поэтому и пришлось.
3: Зато. Зато это что такое?
2: Закрытый, ну типа, АТО.
3: Все, понял.
2: Закрытое автономное территориальное объединение.
3: Это как, типа, чувак классно танцует, ну, делает лунную походку, отмечайте Майкла Джексона.
2: Да. Ну, кстати, вот тут про Майкла Джексона, вот я тут увидел, я тут скипну новости, если ты не против. Куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион впервые за почти 20 лет. Там, наверное, ее продадут опять за какие-то миллионы долларов. Думал ли он, интересно, когда снимался в этой куртке, что ее вот потом так будут?
3: Ну, он уже был суперзвезда, я думаю, в то время. И правильно, что люди ее сохранили.
2: Вот, пишут, впервые он в этой куртке показал лунную походку.
3: Круто. Вот эта красная такая, да, с этими, с плечами такими прикольными. Угу. А вот интересно, где тут квадратный, наверное, пиджак, в котором ты выступал на той премии легендарной?
2: Я его продал уже на аукционе, ты что? Я куплю, наверное, куртку Майкла Джексона, думаю, вот куда сейчас.
3: А там что, по деньгам не пишут?
2: Ну, аукцион, кто предложит, сколько? Ну, я готов предложить, там, я не знаю, ну, сколько скажут, любую сумму.
3: Ну, там 4 косаря.
2: Да нет, ну, там же будут миллионы долларов какие-то, так что я посоревнуюсь в аукционе.
3: А где ты возьмешь 4 миллиона долларов?
2: Ну, где-нибудь.
3: А, все, тогда ладно.
2: Я же это как... А прикинь, вот все бы офигели, если я такой, типа, у меня нет денег, а потом я куртку Майкла Джексона купил. Прикинь, как все.
3: Все равно никто бы не поверил. Подумали, что это реплика.
2: Да, что я ее просто на Авито заказал. Распечатанную на 3D-принтере, знаешь, вот эту с полосочками. Так, ладно, чуть отдохнем. Устали очень сильно.
4: Sometimes I feel to be a man and apologize to you, man, you're a star. The amount of thing we put out through. Rock.

У Артема на аукционе как раз ЭПХ капнуло. Но, кстати, про аукционы я расскажу чуть позже. Я как-то проводил, если что.

0: аукционы обещал. Не то чтобы я прямо аукцион проводил, но на стриме там, значит, раньше можно было. Хотя, может, и сейчас можно, я не знаю, типа рулетку делать, и там какие-то типа лайтовые призы, и какой-то супер приз там есть с шансом выпадения там 0-1%. И ты типа крутишь рулетку, и тебе что-то выпадает, либо там ничего, либо вот этот вот приз. И у меня так ушли в этой рулетке штаны
1: родителей
0: спортивные.
1: Родители
0: семьи. Да и ты тоже. Штаны были Studio 21, доска для скейтборда была тоже там брендированная, тоже от студии. И еще футболка баскетбольная. Какая-то команда баскетбольная подогнала мне. Нет, я помню, какая, просто не буду говорить, чтобы вдруг обидеться. С надписью Right Round. И тоже она ушла, и все это где-то уходило, там 1020, наверное, в сумме.
2: Да? Блин, может, тоже... У меня, короче, есть целая полка в гардеробе, куда я складываю новый мерч, который нам дарят. Вот я
0: Диман... Ну, оно с историей должно
2: быть. А, с историей? Блин, я Диману дарю всякие разы. Он ходит это с футболки Аси.
0: Да.
2: Все что-то идут под венец, а я к успеху.
0: Да-да-да-да-да-да.
2: Он ходит... А, да, с историей. Блин, а если она, ну, как будто там, ну, чуть-чуть юзанная там...
0: Ну, если история есть, то...
2: Уже не отстирывается. А какая должна быть?
0: Ну, это насколько? Ну, какая-то, что ты в этой футболке там что?
2: С Киркоровым обнимался,
0: там, ну, например хотя бы. Я знаю, там и многие там с батлов там продавали какие-то так, свои кофты.
2: Было.
0: Так что, ну вот у тебя же есть какая-нибудь, ты в этой вот рубашке сидел на живой среде с Толиком Цоем. Вот.
2: Это подходит такая история?
0: Ну, она, конечно, вряд ли кого-то может впечатлить. Но...
1: И такая гробовая тишина на стриме.
0: Хоть какая-то.
1: Давай следующий лот.
0: Хоть какая-то, а что нет. Так.
1: Новости, о которых не говорят, в студии Артем Райтраун. Далее подробности, пожалуйста.
0: Так, начальство, берите пример. Китаянка подарила своим подчиненным по BMW. Женщине было жалко, что они мерзнут по пути на работу. Значит, в один день хозяйка заметила, что сотрудники ее... едут на электросамокате и мерзнут, ну, на работу. Им холодно, они ездят на самокатах. Она сказала, я не готова это терпеть, это мои сотрудники, я их всех люблю. Самых крутых взяла, отвезла в салон BMW и каждому купила по машине, которая стоит 4 миллиона рублей каждому. Вот такая вот бэха.
2: Как
0: я не
2: бы
0: знаю,
2: Артем сделал,
0: бэха.
2: Если бы тебе подарили BMW, Артем бы первый, что сказал... А, блин, там налог,
0: ну, вот какая
2: налог
0: это
2: тоже
0: бэха,
2: платить,
0: вот смотри,
2: там
0: это
2: вот
0: какая?
2: Это все. А я не верю, пятерка, наверное.
0: Пятерка.
2: Пятерка. Это ни хрена себе, как бы, BMW.
0: Нет, если бы мне подарили BMW, я бы ее, скорее
2: Артем
0: всего, продал.
2: Артем всегда, когда ему что-то крутое дарит, он сразу говорит, классно, но... Конечно, я хотел фиолетовый там или там.
0: Но
2: я...
0: не настолько.
2: Ну, да настолько,
0: но я...
2: настолько.
0: Ну нет, не фиолетовый, ну просто когда. Да,
2: условно.
0: А что мне радоваться, как дебил всему, что мне просто дарят, даже что мне нет, не надо было?
2: Конечно, нет.
0: Ну конечно. Если тебе дарят собаку, ты что будешь радоваться? Ты сразу будешь думать, ага, это сейчас не гулять, а вот это вот все.
2: Нет, у тебя просто психология так устроена. Ты не можешь показать, что ты чему-то рад искренне. Надо обязательно найти в чем-то вот какой-то
0: это
2: подвох.
0: Правда.
2: Да, то есть это какие-то, видимо, тоже психологические приколы.
0: Почему?
2: Я сколько раз удивлялся, когда Артем что-нибудь это, блин, так круто. Ну, это, конечно, тоже не самое классное, конечно.
0: Нет,
2: вот он всегда так делает.
0: Я просто научился не радоваться подаркам, которые я не хотел, только и всего. Типа, многие люди радуются подаркам, просто чтобы не обидеть человека, который это подарил, а у меня нет цели его не обидеть.
2: Да, потому что пошел он нахрен.
0: Ну, и
2: Ты просил, как
0: У меня
2: бы.
0: Нет цели. Если мне что-то не надо было, я по-честному говорю, спасибо за подарок, но, честно говоря, мне не нужно было это. Лучше бы там, лучше маме купить. Пить цветы, вот реально. Так, идем дальше. Что-то взял, ты завелся.
2: Почему я завелся? Это ты завелся,
0: это
2: начал.
0: Ты завелся.
2: А что я должен?
0: Это ты завелся.
2: Собаку подарили,
0: это
2: я
0: ты
2: что завелся? Должен?
0: Это ты. А он всегда, если мне что-то... Он скажет... Артем не скажет, я за него скажу спасибо вам.
2: Ну, так потому вот. Что все-таки...
0: Всегда говорю
2: так
0: спасибо.
2: Так нет, дело же не в подарке, дело же во внимании. Люди хотели сделать приятное.
0: Да.
2: Ну пошли они нафиг, блин.
0: Сделайте приятно маме.
2: Ну, кстати, иногда так тоже приходится говорить.
0: Да. Российские мужчины массово скупают ночные колпаки для сна. То есть это буквально колпак для сна, как из мультиков, вот в котором спят в колпаке таком. Продажи взлетели, знаешь, на сколько?
2: На сколько?
0: На 3742%.
2: Нафига вот эта штука нужна? Это самая бесполезная какая-то приблуда для сна.
0: Ну, пишут, вот особенно аксессуар...
2: Может, прическу может сохранять?
0: Полюбился лысым мужчинам, старше 40 лет. Покупатели объясняют ажиотаж осенними холодами и хвалят колпаки за то, что голова остается в тепле всю ночь. Но я вот пытался одно время спать в маске. В маске мне вот прям неудобно.
2: Ну,
0: сильно неудобно.
2: В маске чумного доктора неудобно,
0: да.
2: Конечно. Там клюв мешает переворачиваться.
0: Конечно. В маске Трампа вот в этой вот резиновой спал. Так, и вот такая новость, которая меня, честно говоря, ну, испугало. Школьник из Уфы стал лудоманом в 11 лет. В 11 лет. Влез в миллионные долги в 4 классе, чтобы заработать, стал работать, ну, там, где не нужно. А затем пустился в бега и бомжевал. Значит, вот парень сбегал от родителей в казино, там поднимал самооценку и так далее. К 11 годам попал вообще, проигрывал карманные деньги, брал родительские, брал микрозаймы, меняя год рождения в паспорте, продавал вещи. В итоге даже бросил учебу, пытаясь отыграться. В неблагополучной семье ничего не замечали, отец ушел, мать пила. Yes. Когда сумма долгов перевалила за миллион, парень стал думать, ну, чтобы это... пораньше.
1: Типа, мир настолько ускорился, жизнь такая, уже дети.
0: В 11 лет, да.
1: Мне уже 7 лет, надо брать ипотеку, вообще нет времени.
0: Да, и вот и говорят, чтобы это, как его, как-то это отбить, ему предложили, ну, вот работу, где очень много платят, но потом очень большой отпуск. Согласился на такое, через какое-то время запаниковал, сам бросился в бега, бомжевал по подвалам и заброшкам. Короче, прикиньте, вот в 4 года, ой, в 4 классе у человека, блин.
1: В 4 года бомжевал по подъездам, стал ладоманом.
0: Ну да. Вот, а вы потом говорите, тяжелое детство у меня было, мне не покупали киндер. Вот тяжелое детство. Это были новости, которые никто не читает и никто не слушает. Спасибо, Новое Радио.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Ваш адрес может быть новым. А жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
9: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
8: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
10: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Спрашивают, а сегодня гость будет Валера Destination? Нет, сегодня Валера Destination не будет. Сегодня Валера Destination и диджей Любовь едут в гастроли. Сегодня едут, завтра выступление в Воронеже, напоминаю вам, на стадионе «Факел», на матче с «Локомотивом». А потом, главное, я вот шутку придумал.
1: Давай.
0: Смотри, я же выйду. А там же по-любому еще большое количество консервативных болельщиков будет, которым...
1: Я
0: вот
1: думаю, большинство будет.
0: Приколдесеров не так много будет. Еще такой серьезный матч с «Локомотивом».
1: Ну, да.
0: И я вот пришел такой, у меня же микрофон будет, и я вот говорю, скажу, типа, я вот из Москвы приехал сегодня, только не спрашивайте, на чем.
1: Я из Москвы приехал, не спрашивайте, на чем. Ну, я не знаю.
0: Ну, на поезде, типа.
1: Ага, так.
0: А они с «Локомотивом» играют.
1: Ой, это как-то сложно.
0: Сложная, да?
1: Сложно, да.
0: А вот еще шутка такая. У меня тут в расписании написано ставить «Максим, знаешь ли ты», но я же не дурак, я поставлю «Сектор газа туман».
1: Попробуй, нормально.
0: Да?
1: Нормально, да.
0: Не забьют меня
1: да
0: там?
1: Да нет, хватит, там добрые ребята.
0: Так, ну, я понимаю, что, но, наверное, есть и серьезные ребята, которым не понравится.
1: Что ты упоминаешь песню другого клуба, а там нет вражды такой серьезной.
0: Да?
1: Да. Есть некие конфронтации классические, которые годами выработаны там, между там, армейцами там, и красно-белыми. Там, или...
0: То есть нет такого, что прям такая непримиримая борьба «Факела» и «Спартака»?
1: Нет, не думаю. Есть наоборот клубы, которые дружат там,
0: ага.
1: Да, то есть там «Спартак» и «Торпеда», например.
0: Да?
1: Ну, болельщики, да, то есть лояльно относятся. А есть те, кто
0: типа
1: конфронтация.
0: Как «Барселона» и «Реал»,
1: ну,
0: да,
1: вот
0: которые
1: вот
0: никогда
1: это, конечно,
0: не
1: может быть, тебе комично покажется, но вот «Липецкий металлург» и «Воронежский факел» — это вот непримиримые.
0: Да?
1: Да.
0: Но там...
1: Ну, сейчас уже у них судьбы разные, конечно. Воронеж в первой по силе лиги играет. Липецк там немножко.
0: Да.
1: К сожалению, там не в первой, да. Поэтому там уже, да. А раньше, когда вот в былые годы, когда были два сильных клуба, там, да, там...
0: Они
1: прям...
0: где-то посередине встречались.
1: Вообще, да, какая, особенно это же 90-е были, да.
0: Так, я что вспомнил, вчера же был четверг, а четверг у нас день культурный, и мы вчера пропустили вообще-то чтение...
1: А это была рубрика уже, да? А, да.
0: Мы вчера чтение стихов пропустили. Ну, она не то чтобы прям постоянная рубрика, но пока идет.
1: Destination сегодня.
0: Пока идет, почему бы и нет. В чем суть рубрики? Мы берем какие-то известные поп или не обязательно треки и пытаемся, значит, их окультурить, еще больше возвысить, чтобы это могли показывать где-нибудь в музеях, чтобы ты шел вот так, как ты идешь в «Пятерочке», и там на радио играют какие-то песни. А тут ты идешь в музее современного импрессионизма, и вот это вот там...
1: Идешь по Третьяковке, а там играет там «Добрая лунная».
0: Нет, а тут видишь, то же самое, только вот в стихотворной форме. И сегодня, Кирилл, у тебя будет стих, который называется «Мод Август, это ты».
1: Ой, прекрасно. Одно из любимейших моих произведений.
0: Да. Поэтому, если ты готов, тут текст есть.
1: Да, я... У меня это всегда вот в кармане, грубо говоря,
0: да.
1: Книжечка.
0: Выступает лауреат литературной премии «Лучшие стихи для женщин бальзаковского возраста 1956» Кирилл Калинин.
1: А тут вначале...
0: «Август, это ты».
1: Немножко на иностранном языке. «I don't wanna be without you. Hey, I don't wanna live without you. Say, a sadly, sadly moment. Summertime is over. Тусовки. Я к ним давно уже по-философски. Ножовкой. Я распилил всю жизнь на остановке. Ну, жестко. Нам оставалось немножко. Правда? И это правда в том, что катер наш причалил так-то.
0: Там так и было?
1: Мы наслаждались дождем, пока другие мокли. Ты сделала мою весну. А я не знаю, смог ли. Да смокли, а?
0: Вы вообще
1: коллега,
0: красава.
1: Вы только вдумайтесь.
0: Да.
1: Достроить, несмотря на все, этот любовный кампус. Кого-то разлучает боль, а нас разлучит август. Мы не могли бы продолжить? Я, честно говоря, мне тяжеловато просто эмоционально.
0: У меня другое тут.
1: А у вас другое?
0: Да.
1: Если скоро смоют волны, наши замки из песка, Что ты первым делом вспомнишь, если спросят про меня? Там, где другие строят стены, мы построили мосты. Есть в году одна проблема. Август, это ты. Ребят. Матвей Мельников.
0: Ну, я думаю, это что ты. Это у всех, кто хоть раз любил или конечно. Был любимым, откликнулось где-то внутри.
1: Отозвалось, дорогие друзья.
0: Да.
1: Тусовки.
0: А что, почему мы пропустили, что там это любовный кампус, вот эти строчки пропустили?
1: Может быть, у нас другая версия, обрезанная. Не знаю. Я вот в интернете август, это
0: да, я тоже это вижу. А кампус, я что-то как-то и не бросалось там.
1: Ой.
0: А в следующий раз он срифмовал «И кто с кем в тележке супермаркетной на пандус? Я буду помнить, ты будешь помнить наш этот август».
1: Пандус август.
0: Вообще красава. Так, у меня сегодня другая. Сегодня у Кирилла грустная. Мне надо что-то было более жизнерадостное, чтобы девочки пожалуйста. Вот могли понять. У меня сегодня стих под названием «Анна Асти повело».
1: Ой, прекрасное повело. Произведение.
0: Можете
1: прекрасное.
0: Объявить.
1: Дорогие друзья, для вас выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов по
0: Лимпопо.
1: Лимпопо Артем Владимирович Селиванов. Под ваши урны не смолкающие.
0: Кофеечек у вас, конечно, в музее отличный. Была выбрана другая композиция, более такая.
1: Пожалуйста.
0: Я, кажется, в край достала свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретный его заслуга. Ведь все разговоры о нем и так все по кругу.
1: Да.
0: Я теперь засыпаю дольше. Не смотрю на других парней больше. Вновь залью стори с этим треком, чтобы дать тебе знать об этом. Я так сильно по тебе скучаю. Спросишь, где ты сегодня тусите? Я с девчонками за чашкой чая, как в сериале Sex in the City. Мы поехали плясать, ждет такси у кафе. Даже выпить не успела, а как будто под шофе. Говорила, не влюблюсь больше всем назло, но ты только появился и меня повело. Все поехало, поплыло и меня повело. Я опять улыбаюсь экрану своей мобилы. Боялась больше не влюблюсь, но снова полюбила. Я с тобой абсолютно тотально на всех забыла. До тебя у меня как будто одни дебилы. Не из робких, но я смущаюсь в разговорах с тобой ночами. Вновь залью стори с этим треком, чтобы дать тебе знать об этом. Настроение бешено скачет. Спросишь, где ты? Сегодня тусите? Я опять то смеюсь, то плачу. Мы в кафе рядом с Москва-Сити.
1: Вот так.
0: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе. Даже выпить не успела, а как будто под шофе говорила, не влюблюсь больше всем назло, но ты только появился и меня повело. Повело,
1: конечно, конечно. Но это классика.
0: Классика,
1: это классика,
0: да.
1: Она как бы во все столетия актуальна. Да.
0: Великолепно, спасибо.
1: Дорогие
0: спасибо
1: друзья.
0: Спасибо вам большое. Это была литературная минутка. Скачивайте наши стихи и ставьте у себя в музеях.
1: Скачивайте наши стихи. Сергей Есенин бы такой, если бы дожил. А скачивайте мои стихи по ссылочке, я оставил в описании.
0: Да, подписывайтесь на Бусти.
1: Да, в эту пятницу у меня выходит стихотворение.
0: Да, только для подписчиков. Там я буду выкладывать, как я писал этот стих.
1: Мне готовится фит.
0: Да,
1: с Маяковским.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0.3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
11: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро,

0: Именно.
1: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
2: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новое радио. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
7: Слушай, ну людям заходит эта театральная рубрика,
8: надо,
7: между прочим.
8: Надо оставлять ее, да.
7: Конечно. Там все расплакались под Кирилла, а когда я читал стих, там много довольно сообщений написали, на кого это похоже почему-то. И все в одном мнении сошлись.
8: Мы поехали плясать?
7: Да-да-да. Где там, подожди.
8: Ждет такси у кафе?
7: Где это? Там реально похоже. Повело, да, называется? Повело текст. Как будто теперь понятно, кто гострайтер, да, но мы не будем говорить.
8: Кто под псевдонимом Дима Лорен выступает.
7: Да-да-да, смотри.
9: Я опять улыбаюсь экрану своей мобилы. Боялась, больше не влюблюсь, но снова полюбила. Я с тобой абсолютно тотально на всех забила. На тебя у меня как будто одни дебилы. Не из робких, но я смущаюсь. В разговорах с тобой ночами вновь залью стори с этим трегом, чтобы дать тебе знать об этом.
7: Реально похоже.
8: Иван Асти, 17.03 вот тут.
7: Да-да-да. Прокладка приклеена.
8: На концерте.
9: Настроение бешено скачет. Спросишь, где сегодня тусите? Я опять то смеюсь, то плачу. Мы в кафе рядом с Москоу-Сити.
7: 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем, воровали ли у вас когда-нибудь что-нибудь. Ну вот такая вот тема. Я думал, что она узконаправленная, но там миллиард просто сообщений.
8: Да, нет,
7: у всех
8: нет
7: что-то
8: людей,
7: крали.
8: Сложнее найти того, кого не воровали, ребят.
7: Да.
8: Бедные мы, все-то
7: вообще
8: у нас своровали.
7: Вы бы повнимательнее хотя бы были бы, я не знаю. Ну, кстати говоря, видишь, у нас-то оно как-то так вот еще сходит уже потихонечку на нет, но вот мы недавно обсуждали, что в европейских городах многих, типа, берут брендовый пакет, когда выходят из магазина, и упаковывают его в обычный,
8: да,
7: невзрачный, чтобы никто не видел, что ты с пакетом Louis Vuitton, потому что свистнут, выдернут.
8: Ну вот я был же вот в Европе, я так, ну, наслышан про то, что воровство, но тотального нет, конечно, нет, что там, естественно, где-то там есть эти криминальные элементы, но вот на стол класть телефон в кафе, например, особенно на уличном,
7: да.
8: Брат говорит, не, лучше не надо,
7: да?
8: Положи лучше в карман на всех, просто человек подбегает и убегает.
7: А как все увидят, что у тебя iPhone раскладной?
8: Как увидят, что у меня iPhone раскладной?
7: Ну, если ты его не положишь на стол.
8: Там с понтами сложнее, видишь?
7: Да? Приходится... Но там только пакет, там не будет такое, что ты куртку несешь на плече, да, и у тебя кто-то ее выдернул. Или и так тоже может быть.
8: Так, идешь вот так вот. В основном там эти пикпокетс, да, работают.
7: Да? Вот и думаете. А у нас попробуй так. Стащи сразу же он.
8: Мне кажется, у нас сейчас в метро iPhone оставишь, он просто на кольцевой, он просто по кругу будет.
7: Конечно,
8: никто,
7: да,
8: не возьмет.
7: Алло, привет.
10: Здрасте. Привет.
7: Привет. Ничего себе, ты из это. Ты из электрощитовой звонишь?
8: Александр.
7: Да.
10: Да-да-да, я извиняюсь.
7: Да.
10: Лучше.
7: Ну, более-менее. Расскажи, пожалуйста, воровали ли когда-нибудь у тебя что-то?
10: Да, у меня история. В детстве я сам собрал велосипед.
7: Ага.
10: Это был велосипед, собранный из разных запчастей, которые таскал где-то мужики мне на базе, подварили. Я его собрал, настроил, наладил и забыл, уставший, вечером в подъезде. К утру его не было.
7: Ага.
8: Классика.
7: Велик у тебя стащили. И что, так слушай, а ты не видел его потом где-то в городе?
10: Мне было очень... Лет через 10 или того больше я его увидел. Его даже не перекрасили. Но уже не было смысла забирать у ребенка.
7: Да.
8: А какой-то другой ребенок на нем катался?
10: Вот такая Ну да, то есть когда-то у меня его украли, он где-то отлежался.
7: И через 10 лет ты его нашел, но надо было подойти к нему и сказать, ничего.

0: Не хочешь мне рассказать?
1: Да, к 5-летнему ребенку. Братишка, это мой вел вообще-то.
2: Лишать ребенка радости тоже нехорошо.
3: Ну, это какой-то великодушный,
0: благородный рыцарь практически. А рыцарь, он дал клятву защищать тех, кто сам себя защитить не может. Спасибо
3: прекрасно
0: за звонок.
3: Спасибо,
0: кстати,
3: Александр,
0: говоря по поводу воровства, не так давно мой ЖК, в котором я живу, попал в новостные сводки. Даже было это не только в пабликах этого ЖК, а просто в московских.
3: Да. За моей спиной тот самый ЖК, где живет легендарный батл Реперан Траумф.
0: Там сейчас не так было. Нет? Там было, что какие-то, ну, я нехорошие люди, очевидно, разворошили вот этот вот ящик, куда складывают вещи для малоимущих. Там, и они просто прямо его открыли, доставали, смотрели, что прикольное, и забирали себе.
1: Ну, посмотреть на бомжей на районе, которые...
0: Так это, видишь, это не бомжи были, скорее всего, это были какие-то, ну, вот, допустим...
3: Эх вы, ребята.
0: Ну, в целом, примерно понятно, кто. И они вот прям... Я понимаю, что, скорее всего, эти вещи и так не доезжают, да, там, тех, кому надо. Они, скорее всего, может быть, куда-нибудь там едут. И на секонд-хенды какая-то, может быть, малая часть именно хороших вещей доставляется, куда полагается. Ну, вот прям вот так открывать ящик и воровать оттуда, ну, это уже что попало, конечно. Так вообще нельзя ни в коем случае. Ну, блин, иди купи себе футболку за 200 рублей, чего уж. Все, я уже высказался. Извините.
1: Алло,
0: алло, привет.
1: Приветики. Как зовут?
0: Алло.
1: Откуда ты?
2: Привет, привет. Из Новосибирска. Александр меня зовут.
0: Привет, Александр из Новосибирска. Ну что, рассказывай. Кстати, ты видел, LJ себе на спине набил герб Новосибирска?
2: Нет, не видел.
3: А что ты себе набил в Новосибирске? Да? Или, может быть, тебе?
2: У меня набито... Япония на спине.
0: Япония, а у LJ, а у LJ Новосибирск. Вот и кто,
3: ну, больше, кто больше любит свой город,
0: любит,
3: а?
0: Да.
3: А почему Япония, Саш?
2: Ну, у меня японский стиль просто, все тату в японском стиле.
0: Ты, получается, сэмпай, да? Ладно, рассказывай, воровали ли у тебя когда-нибудь... Татуху, может, у тебя своровали, вот ты такое идешь...
3: Утром просыпаешься без Японии.
0: Да, Японии нету.
2: Да, и кожи нет.
0: Да, расскажи, что воровали-то?
2: Да, воровали. У меня, получается, украли магнитолу из автомобиля.
0: Угу.
2: И очень обалденные, шикарные резные нарды. Находились они тоже в багажнике машины. Их товарищ как...
0: Слушай, ну они как будто бы откуда приехали, туда и уехали, да, эти нарды в целом-то.
2: Ну, я думаю, обратно они точно не уехали, но, скорее всего, единственное, что обидно было, как бы, ну, украсть украли, ладно, как бы, я был не против того, что сам виноват, машину не там поставил, и сигнализация была нерабочая в тот момент, воспользовались этим, да. Единственное, что было обидно, как бы, то, что у меня... панель разворошили.
0: Выдрали, да? Слушай, а вдруг эта история просто о том, как человек вот просто, ну, выкрал обратно свою любовь, он ее, может быть, там сделал, когда был там, потом освободился и такой, блин, я же такие крутые нарды сделал, надо их найти, нашел их и выкрал обратно.
2: Нет, нет, он по другим статьям более тяжелым сидел.
0: Ну ладно тогда.
1: Это как я один раз купил магнитолу, по-моему, ворованную, скорее всего. Я его странно очень... Типа, очень хотелось магнитолу в юности. Вот я купил, а потом меня ее выдрали из копейки. Эту же, да, ворованную. Ну, я не знаю, ворованная нет, но она была без документов, и там были провода вот так отрезаны.
0: Вот он сказал сейчас сигнализация, я вспомнил, в детстве была, вот я помню, была, во-первых, удочка, вот эта Fisherman, да, которую, как она, и была еще сигнализация Mangust, она как-то называлась, да?
1: Да, в 90-х, в конце 90-х.
0: А сейчас ее уже нету, да?
1: Сейчас нету, да.
0: Сигнализация Mangust, и вот это вот рекламы тоже показывали. Так, еще давайте быстро звонок, и нам уже надо уходить, им белорусских там уже скоро придет. Алло!
4: Алло! Ой, боже мой, я позвонилась! Ребята, привет!
0: Вот это какой контраст прошлого мужчины.
3: Мужики звонят.
0: Алло! Да, да, да.
4: Как я зовут? Слышала, да, этот японец, который, да, Настя Владивосток.
3: О, Владивосток. Еще из Владивостока, ну круто.
0: Ну как там в будущем, расскажи, машины летают уже?
4: Да, вот как раз еду за очередной машиной, которая полетит как пуля. Боже мой, ребята, вы такие классные, я не могу. Я всем сегодня расскажу. Сегодня всем расскажу, что у меня своровали.
3: Ты покупаешь тачку? Какую тачку? Что за аппарат?
4: Сузуки джипник, пятидверы, офигенский джип, будем ездить по всему Приморскому краю. 25-го года.
0: Собирать гребешки, да?
1: Да, ездить, собирать
4: гребешки. А что их собирать-то? Они же у нас тут валяются, в принципе, в свободном доступе.
1: Праворульная, конечно же, Настя, да? Джимни у тебя.
4: Ну, конечно, леворуль это вообще...
1: А у вас есть вообще леворульные тачки во Владике, интересно? Мне кажется, вообще...
0: Может, просто Владик уже по-честному...
4: Да, но...
1: Есть у мэра одна, наверное.
0: Может, Владик уже просто по-честному, как в Англии, сделают движение, типа, наоборот.
1: Да, вам удобнее там реально левостороннее делать. Чего вот мучиться, действительно? Ясно, Настя, мы говорим тут про всякие...
4: Да, мы уже привыкли.
1: Про всякие кражи, там, дурацкая такая тема, ну, в смысле, негативная. У тебя что-нибудь воровали?
4: Да, к сожалению, было, и это такой был инцидент неприятный. Мы с мамой поехали в Арабские Эмираты.
1: И у меня украли маму.
4: И это
1: там,
4: была
1: да.
4: такая поездка.
0: Мама там до сих пор с шейхами, а я...
1: И чего?
4: Да. Так вот, и мы заселились в отеле, последний день пошли, была запланирована поездка очень, мы решили раскошелиться на какие-нибудь брендовые шмотки.
0: Ну, конечно.
4: Не так, чтобы нам очень сильно хотелось, но хотелось вернуться, типа, домой и смотреть, у меня брендовая шмотка и так далее. И мы возвращаемся с пакетом в отель, и на следующий день понимаем, что мы когда стали собираться уже домой, что этого пакета нет.
0: Mm-hmm.
4: Так как мы, ну, периодически два деметных человека, мы думаем, может быть, мы где-то в кафе оставили. Мы спускаемся в ресепшн и спрашиваем, можно как-то? У нас вещи украли. Они по-русски не понимают. Нас такси вот через полчаса, все, у нас самолет улетает. Они делают вид, что нас не понимают, и я начинаю уже сильно кричать на этом ресепшене, включаю Google, переводчик и так далее. В общем, оказалось...
0: Чем говори быстро, чем история кончилась, 10 секунд осталось.
1: И в итоге...
4: Это горничная украла.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
6: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
8: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
9: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
14: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
15: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, радио суперхиты и суперновинки на базе. Вторая у нас хорошая новость про Беларусь за неделю, потому что пару дней назад мы читали новость, что из Москва-Сити собираются строить метро до Минска.
3: Удобно.
2: А удобно ли это будет теме белорусских?
3: Да,
2: так,
3: да.
2: Другой микрофон.
3: Вот возьми вот
2: соседний.
3: Тот, да.
4: Так, доброе утро, друзья,
3: все,
4: легкие
3: супер.
4: Помехи.
3: Йоу.
4: Надеюсь, нас слышно, видно.
3: Привет,
4: всем привет.
3: Правда, рады, что ты пришел, и
2: да.
3: Всегда, когда ты приходишь...
2: Второй раз к нам уже пришел.
3: Клево, да. Че, как твои дела в целом?
2: Расскажи.
4: Слушайте, да огонь, вот только с поезда сразу к вам.
3: От Москва-Сити в Беларусь, да?
4: Нашим слушателям родным, да, поэтому все супер, рад вас видеть, все супер.
2: Откуда приехал ты? Из Минска?
4: Да, с Минска, до этого катался, поэтому вот рад.
2: Круто, че, как там в Минске?
4: Офигенно, последние теплые дни, да. Вот, поэтому не знаю,
3: что... Минск, по-особенно красивый, по-особенному.
2: Ну, вообще-то крайние, уж они последние. Ты сейчас вот сказал последние.
3: А то вдруг вот сказал крайние.
2: И солнца не будет больше.
3: Так, что, мы сегодня про песню, да, в том числе поговорим? Новая песня.
4: Да как удобно вообще.
3: Мне так нравятся вот эти пресс-релизы для песен. Вот они, там так написано все красиво.
2: А Тима сам их пишет.
3: Ты сам пишешь? Кто это пишет? Очень.
4: Процитируйте, пожалуйста.
3: Романтическая меланхолия, это про песню «В округе». Романтическая меланхолия в танцевальной обертке. Сингл «В округе» сделан в той же эстетике. В нем мелодраматический текст, упакован в воздушный электронный саунд.
4: Так, ну ладно, точно не описал.
3: Я не знаю, зачем.
2: Ну дочитай до конца. Вообще-то мы сейчас не узнаем, о чем песня. Интересно же.
3: С удовольствием, давай, пожалуйста. В треке Тима поет от лица человека, который переживает расставание. Пока бывшая возлюбленная уже живет новой жизнью, герой продолжает возвращаться к моменту, когда они были вместе, и задается вопросами о том, кто теперь находится рядом с ней.
2: И, так, там...
3: и еще примерно на полторы страницы.
2: Вообще, реально, кто это пишет, Тим?
3: Ну скажи
2: у
3: честно.
2: У тебя какие-то люди специальные.
4: Слушайте,
2: для
4: конкретно
2: этого.
4: По поводу этого пресс-релиза не знаю. Вот мне самоудивительно, надо пообщаться с этим человеком.
3: Не-не, элегантно. У человека вообще нет проблем.
4: Знаете, на самом деле проблема большая всегда с пресс-релизами. Вот ты пишешь песню, надо все под нее придумать, и потом еще тебе пишут. А вот про что эта песня?
3: Да.
4: Ну, блин, ребят, ну...
3: Артисты не любят такие вопросы, мы знаем, да. Про что? Ты просто включи да послушай. Чё, какая разница про что?
4: Попробуй написать ее сначала, потом еще.
2: Во-первых.
4: Вот это, да.
2: Ну, тем более, про что? Она 95%, что она про любовь, типа, а в остальном мы...
4: Коллеги, тут уже, знаете...
2: Ну, да. А как? Потому что любовь — это самое важное чувство.
4: Самое-самое
2: какое-то
4: чувство.
3: Ты откуда берешь эти все темы? Из личного опыта или это лирический герой у тебя?
4: Слушайте, да на самом деле уже столько пишешь лет, что уже просто фантазия работает во все стороны. И где-то ты, конечно, фантазируешь, что-то берешь. И сейчас уже, честно, сам не понимаю, откуда, что и как. Вот просто ты уже на такой степени написания, что в любую сторону тебя заводит, и ты вот рад там оказаться.
2: А как не исписаться? Вот у Василия Михайловича, у него миллиард текстов, наверное, он пишет их просто бесконечным количеством. Неужели ты за все это время не повторялся ни разу?
4: Не-не, в этом и прикол, что надо просто вот писать, вот говорить, исписался, столько написал, и как бы если сегодня что-то не получится, надо попробовать завтра, послезавтра. И обязательно что-то новенькое ты найдешь в себе. Если не найдешь, ну, надо пойти, там, не знаю, погулять с собачкой, пройти.
2: Короче, если собаки
3: секрет
2: нет,
3: в том, что не сбавлять темп, нужно постоянно писать.
4: Вот, да, если собаки нет, то, конечно, видите, у Василия Михайловича, я думаю, парочку есть.
2: Ну, а я предлагаю сейчас послушать человека, который никогда не испишется. Это, конечно, Сергей Лазарев.
3: Ну, и слава богу, вы знаете.
4: Ае.

0: наполнению эфира вы могли уже догадаться, кто у нас сегодня в гостях. У нас в гостях,
1: Денис,
0: конечно,
1: Клявер.
0: Сергей Лазарев.
1: А.
0: Да, Тима Белорусских.
1: Нам казалось, что это смешно сейчас будет, но реакции ноль было.
0: А вот,
1: ну,
0: может быть, с этой шутки ты посмеешься, Тима, смотри. Вот один другому говорит, ты где стоишь? Ну, звонит он, говорит, ты где стоишь? Я за будкой. Он говорит, я не за будкой.
2: Отлично. Нормально.
1: Отлично. Работаем дальше.
0: Блин, может быть, надо как-то развеселить.
1: Раскачиваем, короче, ну вот пытаемся расширить список тем. Значит, песня, ладно, мы ее поставили уже или еще нет?
0: Поставим. А мы уже пели в тот раз незабудку под Gangsta Paradise или нет?
2: А, вот сколько я пропустил. Ну, наверное, нет.
1: Нет, не пели. Что еще происходит в твоей жизни? Что ты делаешь?
2: Слушайте, да у меня вот день рождения был недавно.
1: Ну, давай поговорим. Ты скромно отмечаешь? Или так пышно?
2: Скромно достаточно.
1: Да, 200 человек чуть-чуть позвал самые близкие.
2: В этом году вообще прям самые-самые близкие были. Вот там, не знаю, по-моему, до 10 человек. Спокойно посидели, поплавали, покушали мяса.
0: Поплавали?
1: Поплавали,
0: где?
1: Пожалуйста, нужно подробности.
0: Расскажите.
2: Да просто в бассейне, в речке там. Бассейн, речка.
0: Ну, когда 10 близких людей, это уже достаточно, ничего
1: что-то
0: себе.
1: Что-то он мутит в бассейне, в речке, там все.
0: В море,
1: озеро.
2: Кадрами.
0: Везде поплавали.
1: Ну, ладно, подарки какие-то необычные там. Нет, да?
2: Да не знаю, честно, как-то. Просто рад был всех видеть, на самом деле. Пришли ребята, которых я давно не видел, несколько. Поэтому вот с большего был рад всех видеть. Вот поэтому все класс, не знаю. 28 лет, правда. Это пугает.
1: Чё, как? А тебя уже пугает? Рано, старик.
2: Не то, что пугает. Время летит, как бы. Вот это одно дело. Но...
1: Чувствуешь, как ускоряется, да? Как
2: я вижу,
1: недели
2: просто, как
1: складываются в месяц.
2: Да, и это как бы очень круто. Я вижу, что у меня уже и кот стареет. Поэтому...
1: Что-то как печально все.
2: Ну да, завернули. Давайте все-таки Gangsta Paradise.
0: Да, вот, я же и говорю. А я просто как раз минус искал. Надо как-то развеселить тему белорусских. Есть незабудка под минус Gangsta Paradise. Это легендарно. Я как-то на ней, блин, там собрал 100 тысяч просмотров в одной соцсети. Но это было еще 6 лет назад или 8. Если хочешь, тоже подпевай в какой-то момент. Ну, если текст знаешь.
2: Ну, пока, да, часть?
0: Да. Не... Подожди, там надо было сразу вступать.
2: А,
0: да.
2: А, так мне еще вступить надо было?
0: Нет, я вступлю,
2: ага.
0: А ты это.
2: Окей.
0: Ты далеко, но как за моим окном, и я рад тебе, хоть и вижу мельком, но кидаешь в игнор, когда я не молчу.

0: трансляция.
1: Так они приходят наоборот.
2: Ты что? Воздушный поцелуй станет сам. Да, к сожалению, так. Это правда.
0: Я-то уеду, блин, обычно.
1: Да нет, они прикормленные у нас. Они все это. Они наоборот начинают ерзать, когда такого нет в эфире.
2: А тогда для поднятия рейтингов послушаем новый трек Тимы Белорусских, который называется «В округе», который Тима сегодня и принес. А потом еще послушаем «Подземка», и потом еще послушаем... Да, короче, все
1: «Подземку»
2: песни.
1: «Подземку» мы любим вообще отдельно. Так, короче, да, ничего не будем говорить про эту песню. Просто послушайте, сами решите, про что она. Потом напишите, будем проверять, ясно? Угу. Вот так с ними надо. Ты вот что, они нормально там все уже шарят.
0: Все записываю.
2: Да, поэтому Тима Белорусских, новая песня прямо сейчас на новом радио.
0: О, да.
2: Ты далеко, но как за моим окном, и я рад тебе, хоть и вижу мельком, но кидаешь в игнор, когда я не молчу, говорю, незабудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй. Ладно, я балуюсь просто.

0: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
3: Новое

0: Новое радио. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Сейчас, ну, у нас, во-первых, тема белорусских в гостях, а я по такому случаю вспомнил историю, как я встречал Новый год 2025-2026, я смотрел поздравления белорусского президента Лукашенко, объясню почему. У меня девушка работала в эту ночь, и я думал, ну, надо как-то, типа, хоть вместе, и я в 00:00 подъехал туда к работе. Мы на остановке там, эй, бенгальские огни, и я потом поехал. И надо было же на телефоне включить какое-то новогоднее поздравление. Я ввел новогоднее поздравление, смотреть онлайн. И там почему-то первое выскочило поздравление Лукашенко, и я его смотрел, стоял на остановке.
2: Ну, такая история.
1: Вот.
2: А у тебя какие еще есть смешные истории? Мы сейчас разговаривали про поездки между Москвой и Минском, и иногда же бывает такая ситуация, когда нужно срочно отскочить, а билетов нет.
1: Да.
2: И Тима рассказал, что он нет-нет, да и может залететь в плацкарт. И
3: да, так, частенько.
1: Нет-нет, может, и на бла-бла-кар. Да, один раз пешком шел.
2: Нужно было срочно пешком идти. Каково это ехать в плацкарте, когда ты с легкостью собираешь большие концертные площадки?
3: С кайфом. Я все-таки человек из народа.
2: Ага. Но, тем не менее, это накладывает определенные, да?
3: Накладывает, да, вот не считая случая, когда я ехал с женской волейбольной командой в плацкарте, было не очень. Но в целом...
1: Ну, они тебя узнали или нет?
3: Всегда, конечно, рыбкой угостят, и как-то совет какой-то.
2: Девчонки рыбкой угостили тебя? Ну, класс.
3: Ну...
2: Выспался хоть? Ну тяжело,
3: так
2: то
3: вот,
2: есть спать в кепке неудобно.
1: Нет, они тоже рыбку же съели и там...
2: Да, господи боже. Нет, а скажи, они тебя узнали?
3: Да, безусловно, но, слава богу, очень хорошие культурные ребята попались.
1: Спокойненько.
3: Да, я поспал, вот только мы в конце уже по прибытию там пофоткались, по...
1: Но все равно бы, ну, типа, никто бы не поверил, если бы я ехал в плацкарте и увидел бы тиму белорусских, я бы не поверил, во-первых, что я еду в плацкарте, начнем с этого, а во-вторых, что с тимой белорусских.
3: Не, нормально, вообще очень
1: да?
3: приземляет, скажем так. Полезно, советую всем
1: иногда. Приземляет, да, обычная жизнь.
3: Особенно очередь с утра, когда стоишь, держишься там и ждешь.
1: У нас просто многие артисты приходят, рассказывают, что у них там прислуга, миллион помощников, и я думаю, вот когда сам мусор выносишь, тоже, наверное, приземляет.
2: Да, я вот представляю, там Нюша идет к контейнеру там, например.
1: Да, да, да.
2: И или, такая, о, какая там
1: или сама
2: детский
1: идет,
2: стульчик, почти да, как новый.
1: Или сама идет на ВБ, ждет, пока этот дяденька, во-первых, все эти вещи проверит, когда ты прошлая женщина отказалась и дает тут QR-код тянет.
2: Да, или не уж в
1: еще говорит, да сейчас
2: ходит.
1: Тут связь не ловит. Вот
2: ну ты, вот. Короче, не отрываешься, да, от народа.
3: Да, как-то всегда так было, не знаю.
1: Ага. А надо, потому что народ чувствует все, реально, народ не обманешь. Ну, они всю ложь считывают максимально.
2: Давай, проверь, мусор ты сам выносишь?
3: А у меня... мусорный контейнерный такой бак, я его вывожу за забор и раз в неделю его привожу.
1: Ты типа в этом, в частном доме живешь, что ли?
2: И это туда... когда мусорщики приезжают, забирают.
1: Как
2: ладно,
1: в американских
2: хорошо,
1: фильмах.
2: А на ПВЗ-ху там отскочить, да. Что-нибудь взять.
3: А как-то вот не приходится, не знаю.
1: Я
3: вот
1: понял.
3: Из такого, ну не знаю, что из такого.
1: Ну хотя бы видосы сам выкладываешь в соцсети.
3: Не, ну тоже уже там не начинаю.
1: Ну короче, понятно, вот мы его и раскололи.
3: Что-то можно от звездной жизни?
2: Давай так, у тебя дворецкий есть? Садовник.
3: Как сказать? У меня есть человек, Артем, он мне уже как близкий, как дядя мой.
1: Ага. Вот.
3: И он как бы выполняет какие-то функции по дому, но мы уже настолько природнились, что мы уже действительно родственники.
1: То есть все-таки есть кто-то.
3: Я
1: смотри,
3: бы не назвал.
1: Вот это как из народа, он как это Виктория Бекхэм на интервью, которая вы знаете,
3: да,
1: я,
3: да,
1: с
3: да,
1: которая,
3: я с детства, ее да. Бекхэм там, да.
1: Расскажи, привет. На чем ты ездила в школу.
3: Да-да-да.
1: Вот то же самое сейчас абсолютно.
3: У меня есть... Не совсем так. У меня дома, во-первых, много... живых существ. У меня и рыбки, и черепашки, и коты, ага. И собаки, и плюс...
2: И Артем, вот этот твой друг.
3: Артем, да, территория да. большая, ее надо косить, собаками надо гулять.
1: А вот ты сейчас отскочил, а там кто этим занимается? Артем?
2: Артем, да.
3: Да, поэтому...
2: Артем, не хочешь за бабки у меня этим всем заниматься?
1: Черепашку содержать?
3: Не, ребят, вот шутки шутками, это на самом деле непросто. Я иной раз смотрю, думаю, блин, я бы вот не вывез, честно, дом. Это все-таки... сложная штука.
1: Ну вот я поэтому, чтобы какие-то неприхотливые совсем живые существа дома находились, я завел муравьев. У меня муравьиная ферма дома. Там их можно на неделю оставил, их и нормально. Но, кстати говоря, я сейчас задумываюсь о том, чтобы, может, на Новый год купить какую-то типа игуану, знаешь, или что-то такое. Ну, короче, ящериц.
2: Зачем?
3: Ящерица.
2: Ты можешь выбрать любое животное.
1: Да. Я выбрал ящерицу.
3: Не, ну, не знаю, можешь выбрать любую. Ящерица.
1: Ящерица.
3: Поскольку ящерица не устроила маму.
1: Да, кстати, слушай, так а черепаха, это ж такая, такое животное, которое вот типа, оно же живет там больше 100 лет.
3: Да, есть, да, да, и это вообще...
1: То есть ты уже как бы это разлогинишься, а черепаха, она еще будет.
2: Вышел из аккаунта,
3: ну,
2: скажем
3: две,
2: так.
3: Две, да. Две, вот у нас их было несколько, и потом что-то с ними произошло. Одна, в общем, только осталась, и мы вот недавно вторую докупили им.
2: Еще две, и можно уже им повязки надеть.
3: Да. Ну, так подстраховываюсь на случай пенсии, что-то делать.
1: Понимаешь? И на случай Шредера.
2: Береженого Бог бережет.
1: Потому что никто не знает, когда эти Бибоп с Рокстеди нападут на тебя. Тим Белорусских у нас в гостях.

0: и Райтраум.
1: У нас сегодня в гостях голос нашей молодости 2018-2019 года, Тим Белорусских. И сейчас как раз, слушай, тебе повезло, раньше ностальгия она у людей лет через 20 наступала, а сейчас уже все ностальгировать начинают, там, по 18-м годам, сейчас все вокруг про батлы опять начинают говорить. Это, конечно, мне не нравится, но в целом... Неплохо
2: ты
1: тоже.
2: Ты ностальгирующий человек, или ты такой живу, только не настоящим и будущим?
3: Блин, у меня просто бывает иногда, да, накрывает какие-то теплые воспоминания о чем-то там,
1: о детстве. О том, как ты собирал стадионы.
3: Либо... Нет, об этом...
1: Об этом не думаю.
2: Больше, нет, ну, наверное, типа про дружбу, про юность.
3: Да, там про дядю, там, вот ушедшего, либо вот какие-то моменты вспоминаешь, вот, бывает оно и по-доброму иногда бьет, иногда вот по-злому, но всегда это какие-то хорошие эмоции, поэтому ностальгия, наверное... хорошая эмоция.
1: Слушай, ну вот ты же выступал, да, у нас на Движе?
2: Конечно, летом.
1: Конечно. И при том, что как бы долго про тебя не слышно было, ну, в какое-то время из основного медиаполя, все равно люди там вообще по треке там отрывались, умирали просто. Как так тебе удается? То есть ты типа пропал, потом появился и все равно как будто бы и не пропадал.
3: Да, слушай, не знаю, мне кажется, хорошая. Просто да, это как-то связано с определенными какими-то периодами у людей, которых там что-то произошло хорошее, там, не знаю, может, первая любовь, первое расставание, либо кто-то там, не знаю, поехал поступать в другой город, там с кем-то держал связь, и вот это вот крепко так задержалось, поэтому... Это круто.
1: А у тебя, знаешь, еще вот это вот те треки выпали как раз на вот 18-19 год, это даже до ковида еще, это когда типа из инфоповодов все, что было в инфоповодах, это типа, ну ничего такого и не было. Как-то просто.
2: Ну, все, такие сейчас уже смотришь, смешные какие-то там.
1: Спокойненько как-то и все. И вот именно гимном этого всего был Тима Белорусских. И поэтому сейчас все как-то резко хотят в те времена вернуться. Поэтому сейчас, ну, нормально.
2: Что, аудитория обновилась? Да. Или те уже подросли, все равно
3: ходят? Слушайте, сложно сказать. Я вот думал, да, что ребята подросли, потому что с многими там видишься, и какие-то потом фотки видишь, где мы там 5 лет назад фотографировались. Но в то же время вот все равно очень много маленьких ребят на концертах, где-то на встречах.
1: Я думаю, на груднички.
3: Да, я думаю, ребят, вы же вообще тогда, может, не родились еще. И там какие-то слова приятные, но в любом случае это всегда очень трогательный, классный момент, поэтому аудитория, она как и была вот обширной, то есть от 0 до 99+, да, как на Ютубе пишут. Вот она, такая она осталась, поэтому очень круто.
1: Какие-то концерты будут у тебя, чтобы сходить там потанцевать хотя бы?
2: Да, можешь проанонсировать какие-то выступления.
3: В январе Питер, Москва у нас...
2: Площадки какие? Не
3: честно,
2: помнишь?
3: Я не помню.
1: Но там стадионы.
3: Что-то я вот честно не помню. По-моему, у нас вот большие будут попозже чуть-чуть. И вот сейчас январь... У нас, честно, не помню. Просто пишите в личку, просто...
1: Прям в личку можно.
3: Просто пишите в личку.
2: А я помню, на одном шоу в интернете Тима пришел, вот прям на самом пике, когда был, и он такой зашел потом в личку, в директ, и какой-то девочке записал кружок, что ли, или что-то. Или кружок, или видос, просто вот какой-то, который им писал. Я представляю, что с ней потом было.
3: Не знаю, это вообще настоящая у меня практика бесконечная. То есть иногда там заходишь в директ, привет, пишу тебе 189-й день, 190-й, заходишь, такой, блин, бэйби, хватит, все, давай закончим.
1: Бэйби.
3: Девочка, витаминка, хватит писать.
1: Да, а она тебе пишет уже с 18 года до сих пор.
3: Да, поэтому это просто вроде мелочь какая-то, да, но вот иногда ты, конечно, все равно сидишь там, скроллишь, поэтому, да, такие моменты.
2: То есть ты, короче, можешь ответить.
3: У меня была даже ситуация, когда, короче, потерял свой аккаунт от Телеграма, и у меня был день рождения, это было пару лет назад. Я так переживал, что меня никто не поздравит, что я просто себе в телегу скинул свой новый аккаунт, и вот с того времени общаюсь много вот...
1: В смысле, личку прям?
3: Да-да-да, я сказал, что, ребят, можете поздравить, написать, никому там особо отвечать не буду, но вот буду пролистывать, читать ваши поздравления. Вот, и в итоге, как бы, кто знает, тот знает.
1: То есть ты такой все-таки, тебе никогда... Вот есть два типа людей, которые на день рождения убирают дату, чтобы никто...

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.

0: счастливых и счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» – главный герой интерьера.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше «Миллион» на бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: На, брак там. У нас Тима Белорусских сегодня в гостях был, и есть, и будет. Спасибо, Тима, что ты пришел, вот так вот нашу пятницу раскрасил, тут в приятные, да, ностальгические, да, цвета.
1: С Тимой все-таки не напряжные, да, эфиры, спасибо, так чисто, спасибо, сидим просто, чисто что-то там на кухне, да, или у падика просто сидим, да, что-то там то все там поболтали. Короче, в январе концерт в Москве, если что, да, в Питере, mm-hmm, посмотрите в соцсетях. Там скажи рядышком что-нибудь людям вот перед выходными, там, да, своим.
2: Ой, друзья, да, вообще желаю вам хорошо всем зарядиться, вот, на хорошее настроение. Вот,
0: но не настолько хорошее,
2: поберечь свои силы.
0: Попроще.
2: А, немножко по негативу.
1: Да, нет, чуть-чуть, да.
2: К реальности, да, больше. Не, ребятки, да, на самом деле, настройтесь хорошо. Вот, все зависит от нашего настроя, поэтому, да, только вперед. Вперед.
0: Да, с вами, ребята, услышимся в понедельник, с кем-то увидимся на матче «Факел Локомотив» в Воронеже. Угу. Как бы это странно не звучало.
1: Вот, а с Тимой на концертах. И, да, надеемся почаще у нас. Когда какой-то инфоповод, всегда,
0: всегда
1: пиши.
0: Всегда приходи, спасибо, реально. Друзья, приходи, просто, да, из Минска приехал в Москву, тут заехал,
2: а
0: мы тут чисто всегда.
2: А минут с вокзала.
0: Все, да, ну и дома все. Так что
1: там
0: за...
1: Там есть чайку попить, поесть, да, водички попить. Там.
2: Просто пропуск не забирать.
0: Да. Чай пить, печенье ешьте. Мне чай Си Цзиньпинь присылают. Ладно, все.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
4: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
5: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
6: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
8: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Красноярске 3. Новое
3: радио. Дальнему Востоку можно позавидовать, там начинаются выходные. Нам же предстоит приложить усилия, чтобы создать иллюзию рабочего процесса и тоже после этого уже на отдых. Помогу тебе в этом я, Вадим Данилин, и суперхиты, и суперновинки нового радио. Далее часов на 6 минимум с тобой. Ну, это минимум. Дальше посмотрим. Всем привет.

Коста-Лакоста календарь, шикарно красивый, местами пятничный суперхит в эфире Нового радио прямо сейчас. Ну и, наверное, начну я свое повествование сегодня с такой вот новости, которую, возможно, утреннее шоу уже тебе рассказали, но я повторюсь, вдруг ты не расслышал и не захотел. Я бы не хотел такие новости услышать. Стоит вообще рассказывать? Нет, пусть это будет сюрпризом. Ладно, давай расскажу. Каждая третья компания в России отказалась от выплаты годовых премий, написал Forbes. Почти половина опрошенных работодателей вообще не планирует премировать сотрудников. Еще 20% компаний пока не приняли решение. От премии отказываются из-за ухудшающихся финансовых результатов бизнеса. Так, за январь-июль сальдированная прибыль организации сократилась на 15%. Но тебя это не должно волновать, что там у компании случилось. Короче, главное, каждая третья компания в России отказалась от выплаты годовых премий. Еще половина не планирует премировать сотрудников вообще. И как после этого работать?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазай Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клена». Дом номер один. ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на штучкодом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
11: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
10: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
12: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
13: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Морозовым. Третье. Я тебе не верю.
1: В комнате темно, слишком-слишком много пустоты.

0: шикарная супер новинка, которой нам так не хватало. Я тебе не верю. Версия 2.0 от 3 в эфире нового прямо сейчас, с сегодняшнего дня. На самом деле обожаю такие новинки, потому что они объединяют сразу и олдов, и зумеров. Да, таким образом убиваем сразу двух зайцев. Кстати, по поводу новинок, если не слышал, с сегодняшнего дня у нас в эфире зазвучали NU «Красота», Женя Трофимов «Комната культуры нравится», «Косы плута», «Земляк», «Лирик», его суперновинка «Без тебя». Третье, «Я тебе не верю» прямо сейчас в эфире. И «Угли, посмотри на меня». С сегодняшнего дня новинки звучат на новом радио. Лишь бы ты улыбался. Таким образом, в очередной раз, не в последний, а практически еженедельно, мы оправдываем свое название «Новое радио». Так, в продолжении темы суперхитов, суперновинок, на новом очень скоро для тебя будет «Глюкоза», для тебя будет «Елка», для тебя будет «Кельвин Харрис».
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: Подписывайтесь.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Дельфин на кассе Пятерочки или Перекрестка и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Holy Flame. Тонул. Шикарно красивый пятничный суперхит в эфире нового. И в продолжении темы работы очень интересная новость. Надо взять на вооружение. Стартапер. Не путать со старпером. Стартапер разрешил своим сотрудникам его унижать, делая раз в месяц специальные мероприятия, чтобы были ближе. 25-летний парень уверяет, что именно эти мероприятия помогли ему сблизиться с подчиненными, потому что все обсуждения в курилке теперь проходят не за спиной, а прямо в лицо. Так проще работать с негативом, говорит он. С его слов, после введения подобных токсичных вечеринок атмосфера в команде стала в разы лучше и прямо повлияла на работоспособность. Если прилюдно говорить лицо боссу все, что о нем думаешь, это отлично повлияет на бизнес-показатели. Ну, я даже не знаю. Ну, хорошо, раз в месяц ты выскажешь в лицо начальнику все, что ты о нем думаешь. А остальные 29 дней что делать? Обходить его стороной или что вообще в конце концов? Нет, у меня есть намного лучше альтернатива всевозможных вот этих вечеринок, когда в лицо нужно что-то начальнику высказывать. Есть прекрасная альтернатива, я думаю, ты с ней согласишься. Можно просто поднять зарплату.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 120-247-95-05.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 4. Новое радио.
3: Еще один часовой пояс вещания нового радио можно поздравить с окончанием рабочей недели. Ярких, жарких, веселых выходных вам и океаны суперхитов, суперновинок под настроение, конечно же, всем без исключения. 20 минут без рекламы. Далее раскладывайте поудобнее. Вадим Данилин здесь с тобой. Всем огромный предвыходной. Да выходной привет, да?

0: Айола Хомай. Суперхит в эфире нового. Тем временем американский предприниматель Джефф Безос прогнозирует, внимание, трехдневную рабочую неделю. Он считает, что прогресс искусственного интеллекта поможет сократить количество рабочих часов, а содержать семью сможет один человек. По этой же причине, по мнению Безоса, экономика приведет не к безработице, а к дефициту работников. Я не буду углубляться в его измышления. Просто, знаешь, так, для сравнения на контрасте. Тут трясешься, как бы шестидневку не сделали для тебя, да? А у людей уже трехдневка на уме. Ишь, чего удумали. Не, ну если сохранением рабочей зарплаты, никто не против, я думаю, будет.
1: Реклама. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
2: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
3: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
7: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
6: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.

0: Между прочим, суперхиту «Это сильнее меня» от команды «Гости из будущего» в этом году исполнилось 26 лет. Уже второе поколение, по-моему, вырастает на этой песне. Шикарный суперхит. Пока Джефф Безос грезит о трехдневной рабочей неделе, все-таки давай я расскажу еще, брошу 5 копеек в четырехдневку. Оказывается, снова доказали, что четырехдневная рабочая неделя творит чудеса. Эксперты выяснили это, когда в течение полугода следили за 3000 сотрудниками из 141 компании. Всех участников эксперимента пересадили на новый урезанный график с сохранением прежней зарплаты. И результаты оказались впечатляющими. Ну а как раз таки все одни плюсы, ни одного минуса. Единственное, хочется добавить от себя 5 копеек. Кстати, по-моему, у нас в России все-таки неофициально разрешили четырехдневку, но на усмотрение руководства. Поэтому все вопросы по этому поводу отныне только будут к руководству. И закроем на этом тему. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом радио суперновинка от Угли, Филатов Кэрос будет. Трипла Макс и не только.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
11: 18+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: ОККО представляет.
19: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
20: Простые военные учения.
18: Главный сериал года в ОККО.
21: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
22: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
23: Новое радио. Новое на новом.
24: Всем привет, мы группа Угли.
25: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
24: Это песня о самой большой и чистой любви. И мы желаем каждому

0: На новом радио обещанного 3 года не ждут. Triple Max, как обещал. Вот, пожалуйста, I Wanna Love You, суперхит в эфире нового. А тем временем штрафовать за превышение скорости на 5 километров в час предложили в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Шарпин выступил за снижение нештрафуемого порога с 20 километров до 5 километров в час. По его мнению, действующие законы в России слишком мягкие. Вот с кем я здесь согласен, так это как раз-таки с вице-президентом Национального автомобильного союза. Возможно, у меня сейчас полетят камни, тапки и все прочее, но нужно. Нужно увеличивать штрафы в размерах, ну, по крайней мере, приписывать еще один нолик. Тогда, наверное, на дорогах будет все прекрасно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263 88 33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярске 5.
3: Новое радио. Новый музыкальный на новом откроет один из членов сегодняшнего жюри музыкастинга. И не потому, что она журит сегодняшних участников, а потому, что открываемся огненным суперхитом, который ты точно сделаешь на всю громкость. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом части обещаю тебе я, Вадим Данилин. Привет всем и с пятницей!

0: Амирчик, его суперхит — это «Любовь» в эфире «Нового», а в столице запустили уникальный сервис «Московские имена». По словам заммэра Анастасии Раковой, с его помощью родители смогут подобрать подходящее имя для ребенка. На платформе собрано более 600 самых популярных имен среди горожан за последние 100 лет. У каждого есть карточка с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Помимо статистики, пользователи также могут выбрать варианты по критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. mos.ru.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире «Нового». Подробности на сайте mus.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
4: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
3: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Слушай, новое.

0: 3 новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: 1.
1: Новое на новом. NU. Красота.
2: Ай, какая красота. Жаль, я снова все разрушу. Тай.

0: Как бы сейчас хотелось последовать совету, заткнуться и начать танцевать, да не тут-то было. Ну, в принципе, кто про что, а Данилин все об одном и том же. Не могу не рассказать тебе про свежее исследование, согласно которому женщины чаще мужчин. Будут какие-нибудь догадки, что женщины делают чаще мужчин? Ладно, хорошо, не буду ходить вокруг да около. Женщины чаще мужчин в России берут ипотеку. Что произошло, не знаю, но становится все интереснее и интереснее. Чудесатее и чудесатее. Но не будем сейчас об этом.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Строй Центр». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
13: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
14: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 6.
6: Новое радио. Новость для всех, кто не в состоянии купить красную икру к новогоднему столу. В Россию завезли чипсы со вкусом красной икры и сливочного масла. Ну, хотя бы аромат будет, согласись, уже радует. Как-никак. Это все новости к данной минуте. Новости, которых мы достойны. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет.

0: скучаю по тебе, по тебе. А если это
1: любовь? Хамалинова и «А если это любовь?» Шикарно красивая лирика в эфире нового. А тем временем решил немного поболтать ерундой. С тобой скучно стало мне здесь за эфиром. То ли еще будет вечером. Не об этом сейчас речь. Новость пришла. Я бы хотел ее немного обсудить с вами. Поржать немного. Давайте с юмором к ней все-таки отнесемся, а не с полной серьезностью. Хотя, знаете, проблема имеется. Значит так, новость гласит о том... Ты сейчас сам в шоке по коленам будешь. Значит, смотри, новость гласит, что треть молодых людей... Внимание, не умеют пользоваться стиральной машиной, поэтому они просто обрызгивают вещи дезодорантом. Тоже в шоке? И я в шоке. Треть молодых людей не умеют пользоваться стиральной машиной, поэтому они просто обрызгивают вещи дезодорантом. Молодежь не понимает, как пользоваться стиральной машиной и какой режим нужно включать. Каждый третий молодой человек, ну и девушка тоже, не только мужчина, но и девушки тоже. Куда мы катимся, хотелось бы спросить. А поговорить хотелось бы сегодня по поводу ваших вторых половин. Неважно, молодые, не молодые, в возрасте, как я и так далее. По поводу того, что, ну бывают такие, знаете, замуж вышла, вроде бы рукастый, а потом оказалось, что он вообще ничего делать не умеет. Куда глазки смотрели, фиг его знает. Давайте так, в чем твоя вторая половина? Не ты, а именно твоя вторая половина. Без руки. Вот по дому там, может быть, не по дому и так далее. И как вы выходите из этой ситуации? Расскажите, пожалуйста, вкратце. Можете даже голосовые оставить. Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. Называется «Новое радио». Заходи, комментарии оставляй там. В чем твоя вторая половина? Чуть не сказал это слово в эфире. Но я сказал это слово в мессенджере, но не буду говорить в эфире. Короче, без руки. В чем они без руки? В домашних делах, в друзьях, я не знаю. Может быть, прав до сих пор в свои 46 лет водительских не имеют и так далее. Хотя стыд и позор людям, конечно, которые не имеют водительских прав в 45 лет. Вот. В чем они без руки и как вы выходите из этой ситуации? Напишите, расскажите, можете даже позвонить, но это будет чуть позже. Телефон, напомню, просто студия «Новое радио» 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. В чем твоя вторая половинка? Парень, девушка, муж, жена, без руки, и как вы выходите из этой ситуации? На своем примере, на своей семье могу сказать, что, ну, например, хотя нет, я не буду говорить. Подруги у жены слушают новое радио постоянно. Постоянно ей доносят то, что я говорю про нее в эфире. Поэтому я не буду про это. Давайте. В чем твоя вторая половина? Безрукая. И как вы выходите из этой ситуации?
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости. Выходное. Все это выходное. Выходное.
2: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазай Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и жк.академик.рф.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
9: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
8: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-2040.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
11: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
12: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
13: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
14: Новое. Новое. Это мы.
15: Всем привет, с вами Хамали и Новый.
16: С вами Анет Сайс.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Артик Асти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня Эсте.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Йолка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
26: Новое радио.
27: Присоединяйся погромче.
28: Юрадио.ру.

0: Между прочим, Сивиль сегодня будет в жюри музыкастинга. Ровно в 6 вечера не пропусти. Ведущий сегодня будет твой непокорный слуга Вадим Данилин. Да, вместо Романа Емельянова премьера будет. Так, в чем твоя вторая половина безрукая? Мессенджеры Нового Радио и группа ВКонтакте Нового Радио. Моя супруга ищет вещи так. Посмотрела сверху вниз. Если так не видно, то тут точно не лежит. Не умеет точить ножи. Он, да, точу об кружку, девушка. Да, жалуйтесь, жалуйтесь. Ребят, жалуйтесь, выливайте все вот это вот. И с чистыми добрыми помыслами уже в выходные умчитесь. Если бы был без руки, не вышла бы за него замуж. Меня иногда бесит, что он рукастый. Вечно все починит, а я хочу новое. Но вот это тоже есть минус один, да, рукастых мужиков. За 18 лет совместной жизни так и не научилась варить макароны. Вечно размазня переваренная получается. Стараюсь варить сам.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою новую песню «Маме» на новом радио.

0: Это Мартин Гаррикс и Мадонна «Bizarre» в эфире нового. В чем твоя вторая половинка безрукая? И как вы выходите из этой ситуации? Мессенджер «Новое радио», канал «Новое радио» во ВКонтакте. У моей свекрови мужик безрукий. Это мало сказано. Ничего не может сделать вообще. Я его на дух не переношу. Не понимаю, как с таким жить можно. Но слушайте, если она живет с безруким мужиком таким, ну... Возможно, он в другом чем-то хорош. Знаете, когда... Ладно, не буду развивать эту тему. Возможно, он может позволить себе сделать так, чтобы оплатить какие-то работы, которые не умеет. Замужем 15 лет, муж старше меня на 9 лет. У нас в семье в готовке я безрукая. Готовлю, но не люблю. Готовит муж уже и не жалуется. Моя жена долгие годы считала меня безруким. Так и говорила, что только дети от меня красивые. Меня это устраивало. Я заплатил, мастера сделали. Пока сам ее в квартире не починил по мелочам и мелкий ремонт. Вони было, когда она поняла обман. Дичь какая. Извините. В чем твоя вторая половинка безрукая? Мессенджер нового радио, пиши.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис защиты.

0: 30 000 рублей. Если пикап, то Джак. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
1: Новое радио.

Это Мэри Гу, Калифорния, суперхит на новом. Слушайте, вот тут сообщение какое-то. Короче, давай, читаю. Тема. Я все собрал. В чем твоя вторая половинка безрукая? Какие вещи по дому, не по дому она не умеет делать? И как ты из этого выходишь? Как из этой ситуации выходишь? Пожалуйста, мессенджерному в радио. Готовит свое хрючево, макароны с фаршем и варит макароны в сотейнике полностью до краев водой и не мешает их. Говорит, я масло туда добавил. Всегда смотрит, как я косо на это смотрю. Не, ну если мужик не может макароны тупо отварить, ну это прям вот верх безрукости, мне кажется. Что и сложно вот варить? Закинул макароны в кастрюлю, залил водой, из-под крана прям можно залить водой, поставил на газ, 20 минут, пожалуйста, макароны готовы. Что сложного-то я не могу понять. Нет, некоторые этого не умеют делать. Так, у меня муж без рук.

0: не в переносном, а в прямом смысле. Отсутствует кисть левой руки. Делает по дому все. И машины наши сам обслуживает. Меняют все расходники. Иногда прибегает к нашей помощи, но в крайнем случае остается только удивляться. Вот да. Бывший муж постоянно критиковал, что не умею гладить его военные рубашки. Бросил я это в занятие. Гладит сам. Ну, кстати, свои вещи всегда сам глажу, не доверяю. Ну, как так? Неправильно это, наверное. Наверное, неправильно. Но он по поводу макаронов, хрючего с фаршем, что не умеют даже, да, даже макароны сварить. Ну, блин, мужики, вы что, не позорьте уже нас-то, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Ты купил жене машину?
8: Купил?
7: Купил?
8: Купил.
7: Так заедь, проверь.
8: Заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
8: Ну, заедь уже, проверь машину.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое радио.

0: себе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал. Я газую, когда...
1: Это Зиверт и Юга, суперхит на новом. Слушайте, я тут за эфиром подумал в продолжении темы, в чем твоя вторая половинка без рук, что не умеет делать, и как вы с этим справляетесь. Слово за слово, тут зашла речь про стирку в холодной воде, и человек утверждает, что типа в холодной воде человеческий жир не растворяется. Вот я тут за эфиром подумал, может, кто пробовал или нет. Скажите, пожалуйста, а если в холодную воду кинуть средства для мытья посуды, жир растворится же? По идее, должен же раствориться жир в холодной воде, в стиралке, нет?
0: Это

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 7.
3: Новое радио. Нашествие божьих коровок ожидается в столице. Напоминаю, что укус божьей коровки может вызвать аллергию, крапивницу и приступы астмы. Веживый, вегучий. Только сейчас об этом узнал, оказывается. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам нон-стопом на 20 минут. Далее Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: Кова матушка, суперхит на новом. Мы продолжаем читать ваши комментарии. Так, местами, знаешь, не особо сильно. В чем твоя вторая половинка, не ты, безрукая? И как вы выходите из этой ситуации? Спасибо огромное за сообщение, которое вы присылаете. Вот есть здесь сообщение. Так кто ж тебе скажет, Данилин? Сам-то молчи, чтоб по ушам не прилетело. А у всех вторые половинки жнецы и на дуде игрецы и вообще спецы по всем вопросам. Нет, люди рассказывают. Ну, я же сказал сразу изначально, говорю, давайте отнесемся к этой теме с юмором. Не будем жаловаться прям серьезно, хотя некоторые сообщения серьезно жалуются. Но в то же время скажем, да, поставим перед фактом, в чем без руки ваши вторые половинки. Вот пишут, моя девушка не умеет парковаться, да, когда приезжает домой, звонит мне, чтобы я вышел. Вместе катаемся по двору и ищем место на парковке. Может ничего не делать и разбить что-нибудь, при этом посуда в доме меняется довольно часто. И еще сообщение... А в нашей паре я безрукая, Екатерина пишет. Вот, кстати, отвечая на вопрос Марии, которая говорит, кто ж тебе расскажет, сам-то молчишь. Ты меня на слабо, Мария, берешь. Хорошо, я повелся на слабо. Хорошо, я сейчас на всю страну скажу, в чем у меня жена безрукая. Она не умеет убираться. Ну вот прям не умеет убираться. Ну как, она умеет убираться, но считает, что жуткий срач в доме — это нормально. Меня это пипец как коробит. Ну, то есть, чтобы вы понимали, человек может спокойно есть в кровати, например, пиццу. Слава богу, сейчас я отучил от этого. Это другая тема, от чего вы отучили. Спокойно могла есть пиццу в кровати, семечки щелкать и все вот это вот. Хотя я считаю, что в кровати есть вообще любую еду. Это дичь полнейшая, это кринжатина. Это вот самые последние слова, которые можно сказать. Кушать в кровати. Вот, что еще? Да, так как она считает, что дома чисто, а дома не чисто. А дома там... Под подушкой кусок пиццы лежит. Приходится мне убираться. Но говорю лишним, ничего. Жалуюсь. Главное, я говорю, к этому ко всему с юмором относиться. В чем твоя вторая половина? Безрукая. Можешь прислать сообщение в мессенджер. Новое радио. Расскажи. Можешь анонимно. Так, дальше. А наши слушатели, кстати, это... Да, перешли понемногу с темы безрукости на тему ванизма людей, которые принимают душ один раз в 2-3 дня. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Я, как активный пассажир общественного транспорта, метро и автобусов, трамваев и всякого такого, могу вам столько всего рассказать, каких я экспонатов встречал, которые, ну... Что такое мыться, они вообще не знают, что это такое, понимаете? А тут еще правильно заметили, некоторые еще зевают, не прикрывая рот. А там...
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота!
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.
1: Заходи, без причин, говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

My Love, суперхит на новом. Вот в продолжение темы, в чем твоя вторая половинка, да, безрукая, и как вы уходите из этой ситуации. Новость, к чему я это все? Новость же подоспела. Еще раз напоминаю, треть молодых людей, это мальчики и девочки, не умеют пользоваться стиральной машинкой, поэтому они просто обрызгивают вещи дезодорантом. И вот слушатель пишет: я все сообщения читаю, либо в эфире, либо за эфиром смотрю. Молодой человек написал: да ну это же легко. Ладно, если бы не уметь чинить стиральную машинку или автомобиль, но включать — это база. Слушай, молодой человек, когда ребенок, молодой человек, в частности, про кого идет речь, только-только оторвался от маминой сиськи, да, он же вообще без руки. И они тут выходят во взрослую жизнь, начинают снимать квартиру, там в отношения вступают, и начинаются вот эти самые взрослые какие-то дела, которым они вообще ни разу не прикасались. Ты понимаешь, электрический чайник починить, а как, а можно? Я проще новый куплю чайник, чем там контакт отошедший, там спаяю или прикручу, да? То же самое в стиральной машинке. Я хочу провести параллель, просто вспомнить 5-летний случай, 5 лет назад произошел со мной лично. Сколько мне, 40 было тогда, 41. Я покупаю квартиру в ипотеку, вот. В квартиру в придачу идет стиральная машинка. Ну, я начинаю стирать, машинка начинает скакать, как бешеная просто. Все углы ободрала, все руки мне ободрала, потому что когда она ополаскивала вещи, она скакала, я ее держал, и поэтому я все руки себе подрал. Думаешь, что за фигня? Начал даже сидеть на этой стиральной машине, чтобы она не скакала во время стирки и всего прочего. А знаешь, что оказалось? Я вызвал мастера, он говорит: а ты эти болты не снял, ты, машинка же новая. Я говорю: хорошо, а сколько с меня? Он такой: 500 рублей, потому что ты дурак. Был бы не дурак, взял бы дороже. Вот видите, 40 лет.

0: Еще одно сообщение хочется прокомментировать по поводу безрукости молодого поколения и все прочее. Сергей Сидоренко пишет: Вадим, это называется бытовая инвалидность. Нет, ребят, вы не путайте бытовую инвалидность с реально с незнанием каких-то вещей. Ну, не может человек знать все на свете, да? Я уже привел пример того, что ребенок только-только уходит от родителей, где за него там в попу ему дули, за него вещи стирали. Он толком не знает футболку, например, да, хлопковую футболку, на скольких градусах постирать. Я считаю, что это нормально. Все это приходит с опытом. А бытовая инвалидность — это когда тебе уже под 40 лет, ты живешь один, все, там, ближайшие сколько там, 20, 25, 30 лет живешь один или там в паре, и до сих пор чего-то делать не умеешь. Вот это вот бытовая инвалидность. Не хочешь, а именно не умеешь.
1: Новое на новом. Кос и Плутто. Земляк.

Гарри Стайл со своим суперхитом категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. Простите, брошу последний, наверное, 5 копеек в тему, что не умеет... Подожди, как она там сформулирована, тема? Я просто комментарий читаю. В чем твоя вторая половинка безрукая? И как вы выходите из этой ситуации? Я очень ждал этого сообщения, чтобы оторваться просто. Просто оторваться. Читал сообщение. Каждая третья... Как это оно? Треть молодых людей не умеет пользоваться стиральной машинкой. Да, они просто прыскают парфюмом на вещи, и поэтому запах уходит. Пришло сообщение. Значит, даже имя не буду называть. Мужчины должны этому на трудах в школе обучаться. А сейчас молодежь молоток от отвертки не отличит. Потерянное поколение воспитали. Ой, моя ты хорошая. Ой, зря ты это написала. Давайте начнем с того, что, например... Если мужик не разбирается в стиральной машине, это нормально. А вот когда девушка не знает, как к ней подойти, с какой стороны и как стирку включить, вот очень много вопросов к женщине по этому поводу. По поводу мужчина должен, никому он нифига не должен. Для себя, возможно, должен, да. Тебе он ничего не должен. А в-третьих, а еще молодежь молоток от отвертки не отличит. Софочка, знаете, сколько вы ошибок сделали в своем предложении просто? Давайте начнем с грамотности, а потом уже и на мужиков посмотрим.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
7: 16+. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
14: Сладкий вкус малины на твоих.
13: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
15: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
16: Интернет для женщин woman.ru.
17: 18+.
18: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
19: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
17: 18+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Именно поэтому у нас самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире, потому что мы за тебя всегда читаем комментарии, местами даже комментируем эти комментарии. Комментируем комментарии, да. Просто не могу не прочитать сообщение от Ани. Говорит, ах, гость из будущего, 99-й год, плачу. Анечка, 41 год. Анечка, я тоже всегда плачу, когда слушаю этот суперхит. Я не об этом сейчас. Новость подоспела, которую я успею рассказать. Блин, не успел.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
7: Чего?
6: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
7: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
8: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
9: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
11: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
12: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: 8 вечера в Красноярске.
3: Новое радио. Владелица одного ресторана в Китае подарила своим работникам новые BMW, когда увидела, как те добираются до работы на скутерах в сильный мороз. Это все новости к данной минуте. Пока осмысливаешь 20 минут музыки без рекламы. Далее в эфире нового. И я, Вадим Данилин, еще час с тобой здесь.

0: Сайдерленд со своим суперхитом «Ту-ту-туру» в эфире «Нова». Ну и по-настоящему пятничная, наверное, новость подоспела. Крупнейшая в мире кража вина произошла в Италии. Грабители обчистили винодельню сразу на 30 тысяч бутылок ценой в 5 миллионов евро. Ограбление устроили 7 профессионалов. Они отключили сигнализацию, бутылки вывезли грузовиками. Хозяева заметили пропажу только к утру. Грабители пока найти не удалось. Печально, досадно, ну ладно. Зиверт, Ваня Дмитриенко. Диджей Смэш не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом. Оставайся рядом.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Дима Урих, «Детка, что ты наделала», суперхит на новом. Чтобы ты не сильно расслаблялся, хотя, возможно, даже, наверное, не нужно эту новость рассказывать. Нет, я все-таки расскажу, чтобы ты не сильно расслаблялся. «Восстание искусственного интеллекта начнется через полгода-год», пишет авторитетное издание со ссылкой на инсайдеров. OpenAI и другие ИИ-компании уже начали тайно готовиться к неизбежной катастрофе, пишут, и проводят специальные учения. Ранее из компании уволились несколько ключевых инженеров по безопасности, предупредив, что искусственный интеллект уничтожит человечество. Сюжет «Терминатора» все ближе и ближе, да. Полностью остановить развитие искусственного интеллекта сейчас практически невозможно. Мировая экономика тесно связана с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Замедление этого процесса может сильно ударить по и без того хрупкой экономике. Ну, год у нас хотя бы впереди есть, согласись.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. ОККО представляет.
3: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка-банк».
3: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября в ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин woman.ru. 18+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новое радио.

0: Это «Елка», ее суперхит «Проще» на новом радио. Хотелось бы с тобой, конечно, распрощаться отсюда до понедельника. Да не тут-то было. Сегодня уже через час с небольшим заключительный пятый полуфинал музыкального конкурса «Музыкастинг». Я его ведущий, и Барабана Емельянова сегодня нет. Так что через час снова в эфире, и мне нужна будет, очень сильно нужна будет твоя поддержка, в том числе в голосовании. Но об этом позже. Запомни, главное, группа ВКонтакте «Новое радио». Все голосование за номинантов будет проходить там. От твоего голоса зависит судьба наших конкурсантов сегодня. От каждого голоса. Чистое, самое что ни на есть, правдивое, настоящее голосование уже через час с небольшим. Хотел традиционно сказать, Вадим Данилин обнял, приподнял, а скажу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в субботу, 10 октября, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная
3: декларация на сайте наш.дом.рф. Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
2: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
5: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай,

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Девять вечера в Красноярске. Новое радио.
7: Считаю идеальное время, чтобы отправиться с работы и прямиком в выходные, ну и по пути отличной музыки послушать, само собой, и в обязательном порядке пронаблюдать за пятой серией, за пятым, за полуфиналом проекта «Музыкастинг 9.0». Через час все будет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: не совсем так, уже 20 минут от начала часа прошло. Ребятушки, через 40 минут будем продолжать за тем, наблюдать, как творится история шоу-бизнеса. Да, серьезный музыкальный конкурс, 9-й сезон нашего титульного проекта «Музыкастинг», 5-й полуфинал уже через 40 минут.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.рф» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Хотелось спросить. Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Вы – владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
13: Я схожу с ума, мне надо диван, помаду, телек купить.
14: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
16: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
1: Новое радио.

0: Филат ФКРС на новом радио. Филат ФКРС на месте. Сивиль на месте. Денис Сатаров на месте. Мари Краймбрери здесь. Райт Раун на месте. Вадичка Данилин тоже. Вот здесь вот уже в стенах студии. Так, ну о чем это говорит? Это я перечислил членов жюри и ведущего проекта «Музыкастинг». Через 10 минут, друзья, пятый полуфинал. Будьте поблизости.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе.

0: Flexibiография на правом берегу, адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Десять вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Говорит и показывает новое радио. Так бы сказал Роман Емельянов, но, к сожалению, его сегодня нет. Поэтому командовать парадом сегодня буду я. Зовут меня Вадим Данилин. Для тех, кто не знает, не просто так мы сегодня собрались. Музыкастинг продолжается на новом радио. 9-й сезон, 9-й по счету. 9 лет подряд мы куем кадры для нашего шоу-бизнеса.
2: Куем?
1: Возможно, да, возможно, чем, конкуренцию чем? Для вас, уважаемые дорогое жюри.
3: Не сбивайте Данилина, он так нервничает, блин, не отвлекайте.
2: Я просил не сбивать, мы не будем. Продолжай, да. Вадик.
1: Меня сбили, начнем заново. Говорит и показывает.
3: Давай, да.
1: Да, что такое музыкастинг, для тех, кто не знает, напоминаю. Музыкастинг — это твоя возможность, хотел сказать, выбиться в люди. Туда тоже, в принципе, можно. Твоя возможность зазвучать
2: ты сам себя
1: не только
2: смотри, мы ничего не делаем.
1: В эфире нового радио, но и во многих других местах. Все лето мы призывали тебя присылать нам свои записи музыкальных треков. Если ты поешь в караоке, ходишь вечером и собираешь все возможные призы и так далее, и хочешь прославиться и зазвучать в эфире, в том числе нового радио, нет ничего проще, новое радио может тебе в этом помочь обязательно, причем абсолютно бесплатно, не только новое радио, но об этом чуть позже. Все лето мы призывали тебя присылать нам свои треки, и вот цыплят по осени считают, и мы уже как пятый день, наверное...
3: Пятый день,
1: пятый день, как выбираем полуфиналистов. Напоминаю, в понедельник, в следующий понедельник случится финал, где мы выберем победителя 9-го сезона музыкастинг. Что получит победитель? Напоминаем, от нового радио победитель получает ротацию трека на новом радио, включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанции. Это новое радиодвиж. Супердвиж в Лужниках,
2: где
1: который собирает...
2: Человек было бы.
1: Да, да, на секундочку. Более 200 тысяч зрителей собирает. От нашего партнера Zion Music победитель получит в понедельник уже профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговую поддержку релиза песни. Мут-видео на выпущенный трек. Создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. И все это, напоминаю, абсолютно бесплатно. Да, напоминаю, нас можно не только слушать в прямом эфире нового радио, но также смотреть ВК-видео. ВК-видео, заходи, потому что ты нам сегодня будешь нужен, твой голос нужен будет нам как никогда. От твоего голоса будет многое зависеть. Я вроде бы все сказал.
2: А вот просто туэточка там в форме буквы М тоже достанется.
1: Да, кстати, это тот самый главный
4: это
1: приз,
4: моя.
1: Который мы вручим.
4: Вы уже,
1: да, вы за эфиром вы уже там порешали, кто что
2: забирает. Это Марина.
3: Она
2: от сердца отрывает.
3: Там, кстати, настолько профессиональная запись на Zion Music, что Сатаров лично этот тай-бит с Ютуба перебивать будет.
5: Да, и на бас-гитаре.
3: Да.
2: Молодец.
1: Так, давайте все-таки, господа, я представлю жюри, которые... Да. Итак, у меня тут в списках первые... Мои любимцы Филатов и Кэрос. Мультиплатиновый электронный музыкальный проект.
2: Ура!
1: Участники крупнейших мировых фестивалей.
2: Народные артисты.
1: Единственные артисты из РФ Шазам All Time Top 100.
2: Да что, единственные в мире вообще. Не существует больше других, правильно?
1: Я, кстати, вспомнил случай. Спасибо. С вами. Вы летом в Музеоне выступали. Я ходил на это выступление в парке Музеон выступали. Дождь был жуткий такой. И рядом
2: это
1: со мной стояла...
2: Тебя?
1: Да, я пришел посмотреть. И рядом со мной стояла бабушка.
2: Удивительно, я думал, ты там один был.
1: У нее была коляска. Там дофига народу было. Стояла коляска, а в коляске собачка была маленькая такая. И она вот с этой коляской стояла, смотрела на вас.
2: С одной стороны, это мило, с другой стороны, фриковато немножко. Да?
4: Почему?
3: Да. Это показывает,
4: целевая
3: что...
4: аудитория.
3: Да, интересные люди.
2: Да, слушай, бабушки и собаки.
3: И Данилин.
2: Спасибо.
1: Знаешь, что ее больше всего удивило? Не ваше выступление, а то, как ты, напоминаю, дождь прошел, как ты на сцене себя вот так вот обливал водой.
2: Ну,
1: она, знаешь, что сказала? Ох,
5: знаете, как поливалки в дождь ездят.
2: А так лучше грязь смывается.
1: Ты очень сильно возбудил.
2: Спасибо, Вадик.
1: Это Филатов и Кэрос, да.
5: Поклонница была Димона, на самом деле. Мы ее знаем, да.
3: А, реально?
5: Да, она всегда с собачкой приходит.
1: Серьезно? Я думал, про хорошее.
5: Вот такая история собачки.
2: Рома ушел, он решил, что он прокачался в юморе настолько, что может себе это позволить. Представляй Марину.
1: Итак, следующий член жюри. Мари Крэмбри, артистка, автор и исполнитель многочисленных хитов.
4: Спасибо.
1: Честно сказать, лично мое уважение, Мари, к тебе, потому что ты, как и я, печешься о русском языке. и все прочее. И тебя, наверное, также бесит фраза «ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет» или что-то такое.
4: Не то, чтобы бесит, но я очень уважаю и безумно люблю русский язык.
1: За это я тебя обожаю. Я сам филолог, учитель русского языка и литературы, поэтому...
4: Очень взаимно. Но я при этом тоже иногда ошибаюсь. С удовольствием, если буду сегодня ошибаться, можешь мне об этом сказать, я спокойно отреагирую и учту.
1: Это ролевая игра такая будет?
4: Нет, это мое предложение.
6: Вообще-то нами тоже уважаемые.
2: У нас на проекте пара.
1: Сразу представлю следующий член жюри. Солистка группы Arctic Ice, между прочим, лучшей группы по версии премии Nova Radio Awards 2026. Сивиль сегодня у нас.
7: Привет, ребята, здравствуйте. Уже пошел дождь за окном, но мы все равно бодрые и веселые. Надеюсь, что нас слушаете и смотрите, и предвкушаете классный концерт. Он же конкурс.
1: Да, между прочим, Сивиль за эфиром, иногда в эфире я называю своей сестрой. Мало кто знает из здесь присутствующих. Никто не знает, я тебе говорил об этом. Почему сестра? Потому что мы родились в одном роддоме с ней.
7: Реально, в одном роддоме.
2: А представляешь, вас могли перепутать.
3: Да. И ты бы сейчас пил.
7: Думаешь, прям настолько, да?
2: Может быть, Сивиль, это ты.
1: Ну, местами.
3: Я обратил внимание.
7: Алло, мам.
3: Я обратил внимание, так смешно, когда Сивиль хлопает, у нее много колец, и звук металлический, типа просто. Вот.
2: А, да.
3: Это так хлопает.
2: Это кандалы. Артик, сними.
8: Кандалыки.
4: Да, правильно. Вот. Хочешь, я, если что, ближе.
1: Так, давайте я всех представлю членов.
2: Пожалуйста.
1: Потом уже вы продолжите вот этот диалог, а я уйду, с вашего позволения. Самый громкий в самых темных очках. Райт Раун, ведущий того самого провокационного утреннего шоу «На грани 1+1».
3: Профессиональный игрок в Сарсо, между прочим.
1: Лучший ведущий, по мнению самого Райт Рауна.
2: Да. Муравьеда, вот.
1: Да. От тебя еще добавлю, что радиоведущий, который изменил представление о радио на самом деле, и из классики его перевел...
4: Классную сторону.
2: Да, Стилавин, классную сторону. Вас двое осталось, да?
1: Нет,
3: и Кирилл Калинин. Точно был. Блин.
1: Ну, а да. Где он, кстати, почему взял?
2: А он в понедельник будет.
1: Да. А, в понедельник
4: я
1: будет.
4: Думала, хорошо. Вы всегда вместе.
3: Так я тоже, а вот сегодня он поехал, блин, на заработки на какие-то.
2: Но в вашей паре вот. Кто-то должен работать, в конце концов.
3: А я сегодня поеду, я же завтра, это как странно прозвучит, я выступаю на матче «Факел Локомотив» в Воронеже.
2: Ты за слово «фак» вот в этом всем предложении выступаешь, что ли, по всему, да?
4: Филатов, ты где так юмору прокачивался все это время, пока мы не виделись?
2: Я с Коэн в высшей лиге играл, ты что, с Харламом?
4: Да, я тоже. Я просто, ты знаешь, за последнее время тебя таких искрометных шуток не слышала.
2: Я в депрессии был, я из него вышел.
4: А,
2: спасибо.
4: Вышел?
1: Причем, с каждым днем, находясь здесь, он все ярче-ярче шутит.
4: Да-да-да.
3: Конечно.
1: Так, позвольте мне представить еще одного члена жюри, Денис Сатаров, сооснователь лейбла Zion Music.
9: Привет.
1: Который в этом году выступает партнером музыкастинга и дарит все возможные и профессиональную запись, и промо, и маркетинговую поддержку. И муд-видео на выпущенные треки, создание образа. Дофига всего, что дарит нам Денис Сатаров, и не только.
4: Дед Мороз.
1: По-моему, я всех дает. Представил, да? Далее у нас что? Что еще нужно сказать? Что прямая трансляция у нас идет на ВК-видео. Про приз я сказал. И, наверное, самое время представить нам первого нашего, нашего сегодняшнего полуфиналиста. Сегодня будет 5 полуфиналистов. Голосование обязательно будет. У каждого члена жюри по одному голосу. Голосование будет проходить в нашей группе ВК. Заходите обязательно, голосуйте, потому что, возможно, именно твой голос спасет артиста, если будет 50-50. Как вчера, по-моему, было, да?
4: Нет, позавчера.
1: Позавчера было. Позавчера было. Я прям до последнего трясся. Но я, между прочим, голосовал за полумиску.
2: Кого это волнует, понимаешь?
1: Я тоже не волнует.
3: Вадим, кстати, ты забыл человечка. Ты забыл человечка представить.
1: Да, наш технический директор сегодня на полтора часа. Данила Михайлов, ведущий нового радио.
2: А.К.А. Усишкин,
1: да,
3: человек,
1: Усишкин.
3: Который разбирается во всей музыке. Реально, человек с самым лучшим вкусом у нас на станции. На втором месте я, а потом уже...
9: Подожди, Мудрик тоже наш коллега. При нем о музыке вообще нельзя говорить.
3: Ну там, да.
2: У него просто
3: фамилия. Мне иногда попадаются рилсы Мудрика, он говорит топ-5 инди-поп-гранж альбомов на русском языке. Погнали. И называет какие-то имена, которые как будто он только
2: что... Да,
3: и называет имена, как будто он только что придумал просто, типа максимально нишевые.
2: Но ты когда про рэперов разговариваешь, то же самое, понимаешь?
9: У них есть альбомы.
3: Да-да-да.
1: О, господа, ну как же долго я вас сегодня собирал. Итак, сегодня у нас 5 полуфиналистов, и начнем с первой, наверное. Время уже поджимает. Итак, первая полуфиналистка сегодня. Марайя, псевдоним Марии Зыкиной. 40 лет, из города Новокузнецк. Первую свою песню записала в детстве сама на катушечный магнитофон. До 32 лет Марайя была профессиональной академической пианисткой. Я хочу выйти в финал музыкастинга, потому что мечтаю. Мой папа включит новое радио, и в машине, а там играет моя песня. Итак, Марайя, песня «Я не такая».
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Это была Марайя с суперхитом. Суперхитом. Слышь, я уже в суперхиты записал это все. Я не такая. Ну что, уважаемые господа мои, с кого начнем?
2: Слушай, давай, я Дим, бы хотел давай. Послушать. Нет, Марину, наверное, по поводу текста. Мне понравилось, вот какая была я.
3: Была я, да.
2: Да, реально понравилось. Была. Что ты думаешь?
3: Фанатически. Прикольно.
4: Я люблю фанатические игры.
2: Да. Прикольно же, да?
4: Да.
2: Ну вот.
4: А ты хочешь целиком меня послушать?
2: Да.
4: Ты мне полностью слово передал.
2: Да, полностью.
4: Взяв на себя обязанности ведущей.
2: Ноль шуток прям.
4: Во-первых, я хочу отметить, что мне очень нравится тембр голоса и вообще безумно красивый голос у девушки. Когда я прочитала описание, мне казалось, сейчас будет какая-то очень трогательная лирическая песня, поскольку девушка, которая пишет о том, что она мечтает, чтобы папа включил новое радио, немножечко как будто говорит о ее внутренней глубине и ее других ценностях, не тех, которые я услышала, например, в этой песне. Есть песни, которые у меня не клеятся с артистом. Я вот пока слушала, в своей голове приводила пример тебя, Севиль, когда еще до группы мне попадалось твое видео, где ты поешь песню. И вот есть песни, которые совпадают с артистом на 100%. Угу. Когда ты поешь о разбитом сердце или о том, что смотри, кого ты потерял, и ты прям соответствуешь визуально и внутренним напором, и внутренней энергией этому тексту. Вот у меня ощущение, что эта песня просто не подходит девушке. То есть как будто, если она споет что-то более глубинное, более, скажем так, подходящее под ее внутренний посыл к этому миру, это будет звучать более гармонично. Вот у меня дисбаланс случился от песни и от девушки. Хотя отдельно и песня неплохая, прям вообще хорошая.
1: То есть
4: и
1: несоответствие видеодорожки и звукового ряда получается.
4: Да, и конкретно вот даже ее, то есть как будто она как раз-таки спев про разбитое сердце, не про то, что смотри, кого ты потерял, какая я такая вся классная, а спев, насколько ей больно, звучало бы для меня более гармонично. Это только мое мнение, и, возможно, это мое интуитивное восприятие, оно может оказаться абсолютно неверным. Но мне вот почувствовалось так, хотя еще раз подчеркну, что очень красивый голос. И мне вообще нравится цель. Хочу выйти в финал музыкастинга, чтобы папа включил новое радио в машине, а там играет моя песня.
1: Я не знаю, я чисто с профессиональной точки зрения со своей сейчас скажу, и я думаю, Данил Михайлов со мной согласится. Я, например, в песне... Песня «Шикарный голос», красиво, все. Вот, обрабатывай, ставь в эфир, нормально. Но какого-то вот хука такого не хватает в этой песне, за что можно зацепиться. Вот я сейчас прослушал, ну вот 2.5 минуты прошло. Да.
5: Мне кажется, эта песня в ремиксе бы круто звучала, если бы какой-нибудь М-Хаслер, типа, что-то там чуть накидал каких-нибудь побольше прямых бочек и какую-то, типа, гармонию на фоне другую. Ремиксовая, как будто... Ремиксовый потенциал есть у этой песни, а так вот сейчас, ну, типа, не вау и не плохо, просто средняя, типа, песня нормальная.
1: Середнячковая песня, да.
5: Да.
3: Ну да, по тексту мне очень ровненько, на самом деле. Вот была я, вот этот фонетический такой заворотом прикольный, а так в целом такая какая, такая никакая. Но я про тексты тут уже какой пятый день говорю, да? Что
2: нет, ну,
3: не останавливайся.
2: Меня тоже сначала сломало то, что она идет куда-то пить кофе, там, типа, без сахара
3: рецепт,
2: и без тебя.
3: Сначала пошел рецепт.
2: И такой, ну, не знаю. А потом вроде вот какая была, и уже хорошо. По саунду, да, на самом деле, Тем, я позволю с тобой не согласиться, прикольный легкий саунд. То есть, если бы, наверное, был топ-лайн посильнее, это бы все вкупе заработало. Но в целом неплохо, на
3: самом
2: деле.
3: А мелодия, кстати, хорошая. Да. Там вот с текстом больше у меня вопросов.
1: Ну, кстати, я заметил, я не знаю, может, кто-то из вас заметил. Я наслаждался сейчас голосом. Я не слушал, о чем она поет. Я наслаждался голосом. Правильно Мария сказала, у нее голос шикарный. Я даже сейчас не вспомню, о чем она пела. Я не знаю, это плюс или минус. Но мне понравился ритмика, понравился голос.
3: Пела под минус, и это плюс.
2: Пела под минус, это плюс.
1: Да,
2: молодец.
1: Кстати, напомню, что все полуфиналисты и финалисты будут обязательно, выступают у нас обязательно в жимьем.
5: Севиль похвалить хочет, кажется.
4: На самом деле, когда Мария сказала очень важные слова, я поймался на мысли, что я сидела и думала, блин, если бы эту песню чуть проутрировать и дать какому-нибудь артисту, например, Бузова, Оля бы спела «Я не такая», она бы проутрировала, у Оли все шикарно с самоиронией, я условно говорю, или наоборот, уйти в какую-то лирику,
2: типа,
4: действительно...
2: Типа «Не такая была я», ну да.
4: Но я имею в виду усилить какую-то эмоцию, либо уйти в какую-то суперлирику, либо наоборот посмеяться над собой, либо... Ну, вот у меня тоже, я согласна, чуть нет мэтча между песнями.
6: Мне кажется, как будто ты не веришь тексту, потому что у девушки более мягкая энергия, нежели текст песни. То есть она по себе более трогательная. Она даже посыл излучает какой-то такой лучезарной девушки, ранимой девушки, а пытается визуально проявить себя, как будто бы она вот вся, я говорю, моя любимая, да? Да, моя любимая, смотри, кого ты потерял. Это не у всех получается. У меня, например, это вообще не получается. То есть я в такой песне вот никогда в жизни, я буду прям очень смешно выглядеть.
7: Еще есть маленький комментарий. Во-первых, Мария, первый выступать сложно, вы молодец, вы открыли этот конкурс, мы поздравляем. Да. Вот. И маленькая ремарка. Чуть-чуть заметила, не служите вещи, пусть вещь служит вам. Слишком много акцента. Как будто, это вы должны быть впереди. Вот, вы, а потом все остальное. Потому что у вас все есть для этого.
6: И пусть ваша мечта про папу сбудется. Да, у меня была такая же, она сбылась.
5: И чтобы у вас все было, как говорится.
2: Вот зачем вы добивали? Там такая концовка классная была.
1: Кстати, Мария, всегда хотел спросить у тебя, никак не мог. Ну, представляешь, да, среди эфира звоню тебе на мобильный телефон, задать вопрос, уже сколько лет у нас в эфире. Я не помню, с какой песни ты зашла. Самое Аморе. Сложное... Аморе, да. Аморе, иначе все это... А нет, иначе
6: нет,
1: это позже было. Да-да-да. Скажи, пожалуйста, вот самое сложное для написания песни. Ты же сама тексты пишешь. Самое сложное у тебя. Какая была песня для написания? В написании
6: у меня текста? Нет такого, что есть какая-то самая сложная песня для написания. Наверное, связано с тем, что я пишу постоянно. Я пишу очень-очень много. И самое сложное для меня... То, чем, кстати говоря, я не занимаюсь, это выбрать песню, которая станет следующим релизом. К огромному счастью, у меня есть Алена, и она среди сотни моих демок, вот так вот их разбирая, выбирает ту самую песню, которая выйдет следующей. Я бы не выбрала никогда, и надо сказать, что несколько раз мы выбирали так, как хотелось бы мне. Всегда проигрывали.
1: Да ладно?
6: Да.
7: Вот есть продюсеры, они какие-то вот...
6: У них что-то... У них что-то... Что у Артика, что у Алены. У них какие-то схемы там мне вообще не видны. То есть, например, песня та же самая «Амора», про которую я сейчас говорю, она же вообще не должна была выйти. На площадке была отгружена другая песня, моя самая вообще любимая. Я была уверена, что вот с ней-то я и стартану.
5: Eminem, Lose
6: Yourself. Нет, я твой клад. Вы даже такую не слышали, вам хочу сказать. Хотя она вышла.
2: Знаешь, какая твоя моя любимая песня? Про май.
6: Да, май-май тоже, ну, красиво.
2: А почему вы на нее не сделали акцент? Вы как-то в ковид ее просто пробросили,
6: акценты и все. Не работают, что-то другое работает. Я не знаю, что работает. Но мне позвонила Алена, сказала, я твой клад снимаем с площадок, выпускаем «Амора», это будет твой следующий большой трек.
2: И случилось же.
6: Да.
2: «Амора»
1: прекрасно, прекрасно, замечательно. Да. Уважаемые господа, давайте мы прервемся на небольшую рекламу и послушаем второго нашего полуфиналиста. Об этом чуть позже, а пока реклама.
0: Музыкастинг на новом. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Музикастінг. Полуфінал.
1: Пятый полуфинал 9-го сезона Музыкастинга на новом радио продолжается. И у нас далее по плану очередной полуфиналист. Это Альбина Ажнова, сонграйтер, исполнительница и саунд-продюсер, 26 лет, город Пенза. Помимо полного создания собственных треков, Альбина также руководит съемками своих сниппетов как видеограф. Использует в продакшене своих песен редкие древние этнические инструменты. Маринхур и кабыс, монгольский и казахский струнно-смычковые инструменты. Итак, внимание на экран, в нашей концертной студии Альбина Ажнова, песня «Тюльпаны».
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Альбина Ажнова, что тут сказать? Да, напомню, что голосование проходит в нашей группе ВКонтакте «Новое радио», и также можете эксклюзивно смотреть видеотрансляцию музыкастинга в ВК-видео. Дмитрий, рвешься сказать что-то?
2: Не то чтобы рвусь, да, но вот когда началось, у меня, честно, пошли мурахи. Mm-hmm. Это впервые за вообще вот этот музыкастинг произошло. Понятно, что есть определенные направления, в котором она работает, где хороши наши друзья, там, Айюла и так далее. Вот это вот шиллеровское начало какое-то, это все супер классно. Серединка трека была прям чуть-чуть провалена. Но я думаю, что Альбина просто, во-первых, волновалась. Во-вторых, там есть проигрыш между, ну, где-то в середине песни. Это самое слабое место. Альбин, обрати, пожалуйста, внимание, попроси аранжировщиков.
3: Его вот вырезать эту... просто.
2: Не надо вырезать. На... Нет, там наоборот, там этническое какое-то вот должно быть что-то странное, такое прикольное. А там практически пустота и ничего нет. Концовка шикарная, начало шикарное, на серединке я бы поработал. В целом, очень хорошо, молодец.
3: Слушай, очень круто, мне очень понравилось. И единственное, что я с тобой не соглашусь по поводу того, что это сторона Айолы, на самом деле нет. Это поп-песня с очень грамотным вкраплением как раз мотивов, собственно, инструментов.
2: Я вот тебе больше скажу, что если ваш великолепный лейбл-сион это не подпишет, с удовольствием подпишет так, Саша СТ.
3: Его здесь нет, он тебе платит.
2: Start Music, с удовольствием.
1: Какой уже третий артист будет по счету у него.
3: Да, он, да.
2: И, понимаешь, СТ ушел, а дело его живет, я продолжаю.
3: Да, короче, песня классная. Девушка классная, все сделано грамотно. Очень, вот я говорю, что это очень важно не перегнуть вот с, допустим, с национальными мотивами в песне, в поп-песне, скажем так. Тут все супер грамотно. Просто у Айолы, да, у них больше как бы...
4: Ну, собственно... ну вот как раз здесь я, наверное, не соглашусь.
3: И со мной ты не согласен.
4: Да, здесь чуть-чуть поправлю. Что, наверное, да, может быть, даже в проигрыше добавить вот этих этнических,
3: да,
4: инструментов.
3: Да, добавить, которые, даже можно.
4: Которые бы сыграли, да, мелодию припева, и согласен, тоже бы нормально зашло.
3: Я к тому, что
4: и
3: то, подожди, что есть сейчас, оно прям вот все в кассу. Вот все
4: но
3: прям
4: не
3: идеально.
4: Все в кассу. Вот я считаю, что в припев должен припев быть немножко по ее вокалу, что у нее
3: отличаться
4: красивая мелодия, такая вот казахская, ну, назовем ее восточной, да? А вот,
3: назови меня как хочешь.
4: Вокал должен быть тоже где-то приближен к этому. То есть, как бы, к восточной мелодии имеется в виду не такой в лоб.
3: Ну, прямой, типа, открытый, совсем открытый.
5: А вам не хотелось, чтобы она припев чтобы внизу успела, наоборот?
4: Нет, вопрос тут не как в этом. Будто... Мне вот хочется, чтобы там именно востока прибавилось, вот именно этого, этой мелодии, чтобы она это голосом еще обыграла.
3: Знаешь, что мне еще показалось?
5: У нее не восточный голос.
3: У нее не восточный,
5: это
3: да,
5: будет очень странно, если
3: да,
5: неожиданно еще больше востока добавят в припев.
3: Я согласен.
5: Я прошу прощения, что...
1: Извините, Марика Андреевна.
5: Мне просто показалось, я, кстати, сказала Севилье вскользь между дискуссией мужчин вокруг меня, о том, что очень наоборот хотелось припеве уйти в низ, необычный, потому что у нее очень много в голосе глубины, и я бы сильно обратила внимание на то, что она песню закончила. Спасибо большое, что дал договорить. Она закончила песню невероятно красивым субтоном, который тоже не у всех прям так красиво получается, и я бы это интегрировала еще больше в песню. Низ и субтон — это сильные стороны, я бы их прям расширяла, расширяла и расширяла. У меня на проигрыше не возникло пожелания сделать другой проигрыш. Как раз-таки, наоборот, подумала о том, что как плохо выступать с таким сильным проигрышем, когда у тебя нет софитов, когда у тебя нет светового сопровождения, которое подыграет этой музыке, и как девушке тяжело внутри кадра, потому что для меня, например, на эфирах самое сложное — это проигрыш. Когда идет танцевальный какой-то проигрыш, и ты один стоишь в свету. Я всегда себя ощущаю максимально странно. Она еще при этом, при всем, старалась это обыгрывать достаточно уверенно. У меня не так уверенно получается, поэтому мое мнение на тему того, вот я бы подумала, чтобы немножко пониже спеть припев и больше сделать субтоновых вставочек.
1: Севиль.
6: Я себе выписала: суперуверенный артист, супер круто держится, невероятный тембр, просто невероятная красота, вибрато. Я обожаю. У меня Антон, мой муж, тоже владеет вот этим искусством красиво так завершать фразы.
1: Антон владеет вибрато?
7: Молчи.
1: Извини.
6: Невероятно смешная шутка. Да, вот.
1: Извините. Старом. А Тони бы посмеялся.
6: Ты так трепетно веришь в себя. Ладно.
1: Артем, вот, будет на твоей улице праздник, да.
6: В общем, ага. И еще, может быть, я не права, у меня было ощущение, что здесь куплет сильнее припева.
8: Сильно сильнее, намного.
6: То есть настолько ультрамодно стиль. Я вообще обожаю этнику. И не хочу ни, без каких-либо дегтей. Я причем подумала, что эта песня и в роке была бы крутая. Из-за того, что припевы такие были динамичные.
8: Но если, в роке 2 или в роке 3?
6: Но если мы говорим...
2: Зачет, зачет.
6: Каламбурочная. Но если мы говорим про, в общем, этнику, мне бы хотелось тоже низкого вокала какого-то. Может быть, не во всей песне. Но супер уверенный артист. Это самое главное. Mm-hmm. Верю, и очень женственная, и очень талантливая.
9: Вадичка, ты, если что, говори, я Артему могу микрофон убавить,
1: да?
9: Чуть-чуть.
1: Я... А да. Что ж ты мне раньше не сказал?
8: Я быстро вкину. Короче, реально куплеты сильно лучше, чем припев. Я слушал куплеты такой, вау, сейчас, наверное, будет какой-то лютый припев, типа как у Беовульф. А там в целом как будто музыкальная составляющая припева очень простая для этого трека. То есть там как будто очень... простая сама суть, то есть там что-то...
6: Кстати, смысл песни очень крутой. Когда подул ветер, не надо там радоваться всеми подряд. Очень крутые слова.
8: Я это сразу отметил.
1: Артем, ты эту песню в эфире слышишь?
8: Если припев переделать полностью, тогда да. Но припев, типа, очень слабый для
5: вот
8: такого
5: мне
8: трека.
5: Мне тоже припеве не хватило какой-то мощности.
1: Он слишком простой. Извините, Zion Music, который профессионально обработает любую песню.
6: Ну, согласись, это крутой артист.
2: Оставим, и все. Для припев этого достаточно уберем. Просто все сегодня просто. Выиграть, и все.
6: Да. Блин, иногда не хватает команды, потому что артист уже есть.
8: Команды! Сделай.
2: Это к тому, что мы пока команда не сыгранная, ничего, сыграемся. К третьему
5: нет,
2: точно.
5: Я согласна, она про уверенность, я тоже согласна с Сивиль, что очень мало кто так уверенно держится. Mm. Особенно я говорю в таких стрессовых условиях. Я, например, как человек, который никогда не посещал конкурсы, вообще считаю, что это самый страшный день в моей жизни, если бы мне пришлось стоять и выступать перед людьми, которые меня выбирают, без какой-либо своей мощной команды на сцене. Когда ты просто голый, в буквальном смысле слова, и ты еще начинающий, тебя никто не знает, все не понимают, что ты сейчас будешь петь, тебе нужно «А ну-ка, давай, удиви меня». Поэтому для тех условий, в которых люди находятся на конкурсе, она проявила невероятнейшую уверенность.
1: Спасибо, все высказались. Напоминаю, это пятый, последний полуфинал 9-го сезона музыкастинга. 2-го полуфиналиста мы отслушали. Альбина Ажнова, удачи, скрестили пальчики. На очереди 3-й. Теперь уже мужчина у нас будет сейчас в эфире. 3-й полуфиналист Денис Кучер, автор-исполнитель. 20 лет из города Евпатория. Выступает как уличный музыкант. Видео с ним набирает миллионы просмотров. Денис говорит: «Я хочу пройти в финал музыкастинга, потому что готов. Я готов пахать и сражаться в этой индустрии. И дарить миру песни, которые будут отзываться в людях». Конкурсный трек о том, что все мы хотим убежать от ежедневного хаоса в жизни, говорит Денис. Итак, Денис Кучер, «Вчера».
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Сказать ух, не сказать ничего. Напомню, прямая трансляция эфира эксклюзивно ведется в ВК-видео. А так, уважаемые господа, мы буквально по паре предложений выскажите. Севиль, начнем с тебя.
2: Очень харизматичный, очень уверенный. Студия «Новое радио», отдельно хочу отметить ваш звук. Это супер круто. Очень улица воспитывает. И я знаю, что это такое. Это супер тяжелый, кропотливый труд. И здесь сразу виден профессионал. Так
1: спасибо.
2: Что Денис крутой.
1: Right round.
3: Я тоже отмечу, сразу видно профессионал, потому что в какой-то момент он поднимал руку и переставал играть на гитаре, а она все равно играла. Это...
2: Ну, аккорд-то он держит, неуч.
3: А, все, тогда ладно. Да нет, но...
4: мне
3: не показалось очень убедительно, это попытка в улицу была, но как-то не зацепило вообще.
1: Подожди, а чем улица плоха?
3: Нет, ну типа это такая подъездная романтика, как будто бы сильно уже и так перенасыщена.
2: Ну ты рэпер.
3: Это музыковая, я понимаю, почему он набирает миллионы просмотров, потому что такое в рилсах действительно любят. Там какие-то ностальгирующие персонажи.
1: Артем, как ты относишься к группе «Нервы», например?
3: Никак.
1: Никак. Вот и все.
3: Ну, вот.
1: После обсудим. Ну, просто это не твоя музыка.
3: Я не знаю, если я, допустим, вот достану камеру и начну снимать, он скажет: «Баран, уберите телефон», тогда я поверю, а пока нет.
5: Так, для меня, мне понравилась динамика, мне понравилась энергия, понравился драйв. Мне не понравилось, что вся песня шла вот в одной какой-то вот тесситуре, он постоянно топил все вот на одном уровне. Ну, в смысле, драйв понравился, динамика, что песня, что нет какой-то вот драматургии, не понравилось. Текст, он как будто должностную записку читает, что вчера вечером в 9:40, значит, это, потом с текстами беда. Прям,
1: слушай, честно, но мы с тобой вчера обсуждали долго группу «Кирпичи».
5: Ну,
1: это же тоже не великая поэзия.
5: «Кирпичи тяжелы». Слушай, ну, извините, это наш пубертат.
1: Ну, это же тоже самое, это его пубертат, и что?
3: Ну, когда ты подъезд, ты должен цеплять как-то текстом.
6: Кирпичи просто были в то место, в то время, когда надо было, а это вот не в то место, не в то время.
5: А время меняется, тексты разные.
1: А в каком месте это бы
5: хотел? Сейчас поинтереснее могут быть.
3: Да, Денис, услышали.
5: Простите, песня «Худи», как бы, текст там очень нифиговый.
3: Вообще-то.
5: То есть, если взять все парты всех артистов, на самом деле, там очень все так...
3: Когда ты подъездную гитару играешь, там хотя бы какие-то зацепки должны быть, которые в душу западают, а тут чел типа просто читает, что вокруг видит.
5: Да.
1: Хорошо.
2: Прям Мари. Как рэперы.
1: Мари. По Шурику, господа мои.
2: Я хочу сказать, что, во-первых, потрясающе, что ему 20 лет, и он уже уличный музыкант, хоть это и не все любят. И в рилсах это, кстати, заходит лишь потому, что людям это нравится. И я тоже фанат такой музыки. Мне кажется, что это невероятно красиво. Я обожаю, когда человек в толстовке и в джинсовой куртке сверху, при этом украсит себя бирюзовой гитарой, вроде как выглядит как артист, а вроде как выглядит как пацан, просто который мимо проходил. Я вообще такое обожаю. Единственное, чего мне не хватило, я полностью солидарна с предыдущим мнением, это текст песни мне показался не то чтобы даже примитивным, он бы мог обыграться в более юмористической форме. Но когда... это то, что, наверное, многие не понимают. Когда ты пишешь песню, очень важно, чтобы слово красиво еще и пелось. Потому что текст иногда можно красиво прочитать, и он будет круто, но круто звучать. Но когда ты его кладешь на определенный формат музыки, он может некрасиво звучать внутри этой мелодии. Вот здесь мне не хватило сочетания красоты мелодии и красоты тех самых слов, которые он поет. Поэтому текст я бы подкорректировала, а все остальное мне реально понравилось. И учитывая, что ему 20 лет, он как будто и должен пока что не сильно в серьезные тексты уходить. Вроде как по возрасту это позволительно. Мне кажется, что это прикольно.
1: Вот. Дима, Леша, вы высказались, Филатов, как раз?
7: Да, очень позитивное впечатление. Парень молодец, все ребята все правильно сказали. Очень хорошо, но очень ровно. Вот хотелось бы какой-то более яркой фишки, может быть, где-то.
2: Я думаю, что как раз-таки тебе тоже хочется, чтобы по тексту были какие-то слова, которые ты...
7: Я просто люблю нервы, в отличие от Артема.
2: Я тоже люблю нервы.
7: А я не сразу распробовал. Мне потребовалось на это лет 7, наверное.
5: А что, недра люблю?
1: Об этом поговорим за эфиром. Следующего участника полуфинала мы услышим буквально и увидим через несколько минут. Оставайтесь.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио. Реклама.
8: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: мамой.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
16: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
17: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Шапка, носки, еще шапка.
23: Мам, я на 2 дня еду.
22: Именно.
24: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ банке.
25: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Новое радио. Музыкастинг. Полуфинал.
4: Дурачок.
5: Пятый последний. Спасибо, вот прям.
4: Нет,
5: вот в эфир это попало.
4: Это название
5: все
4: песни.
5: Правильно. Все правильно.
4: Это название
5: да.
4: песни.
5: Пятый заключительный
4: Свет
5: полуфинал девятого
4: песню
5: сезона.
6: Музыкастинга, господа. Я думал, что меня заметили.
5: Доктор, меня никто не замечает. Да, давайте. Четвертая исполнительница. Анна Иванова. Анна Иванова, 21 год, из Москвы. Аня сама пишет музыку и тексты своих песен. Это касается всех абсолютно артистов, которые выступают у нас сегодня на музыкастинге. Абсолютно песни нигде, по-моему, не выкладываются, да?
6: Это они не изданы, но не все являются авторами музыки, да, текста. Кто-то пишет тексты, кто-то авторские, пишет музыку, да. Кто-то с кем-то. Ну, все песни оригинальные.
5: Анна Иванова заработала целых $2, выложив свою авторскую песню на Spotify. Конкурсный трек стал для нее челленджем, ведь до него Анна написала лирическую музыку с глубокими текстами. Но в какой-то момент захотела создать легкую танцевальную песню, чтобы люди, слушая ее, просто кайфовали. Анна Иванова, «Дурачок».
6: Давай, верим в команду.
3: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Анна Иванова хотела создать легкую танцевальную музыку. Мне кажется, ей это удалось.
2: Ну да, получалось. Я бы, знаешь, подловил на мысли, что если бы я бы с ней с удовольствием, будучи студентом, где-нибудь затусил бы. Кайфово, так весело где-нибудь.
3: Пусть телефон скинет.
4: У тебя
2: классный хор был. Вот,
3: просто суперблёд. Да.
2: Я бы с него начал. Прям продал бы сразу.
3: Да.
2: И почему-то, когда он пропадает, уже не работает припев. Вот если его чуть-чуть туда куда-то попытаться интегрировать и на этом все построить.
3: Другая динамика песни.
2: Ань, подумай, может быть, да. Потому что элементы все есть, но они как-то раскиданы внутри песни, очень разрозненно. Вот надо бы, наверное, взять какого-то помощь специалиста, который поможет это немножко наладить.
4: Леша, например, Саша СТ на
2: сцене. Да, и Саша СТ будет абсолютно рад тебя выпустить на своем лейбле Start Music.
1: Да, очень много говоришь, Леша.
3: Спасибо тебе, Дим.
5: Дима, ну...

0: В общем, правильно сказал, тембр очень неплохой у нее. Ну и как бы Петя Бейт, человек, 21 год.
1: Задача пиши, была создать пиши лайтовую песни. Песню. Да. Вот в пиши пятницу песни, вечером самое то, мне кажется, зайдет прям.
0: Все будет.
1: Мари.
2: У меня какая-то долгая мысль какая-то в голове. Я когда-то, когда мы тут первую девушку разбирали сейчас, чтобы не ошибиться, Марай ее звали, я говорила о том, что иногда девушки заигрываются в попытку быть кем-то, кроме себя. И одну гениальную мысль у Ксении Собчак услышала на каком-то интервью, дословно не цитирую, но плюс-минус, что когда ты смотришь на определенный типаж женщин, к примеру, и каждый день смотришь и думаешь, что вот только такая может быть сексуальность, это всегда разрушает твою внутреннюю самооценку и твою уверенную подачу. И давайте, например, возьмем двух, по моему личному мнению, очень сексуальных девушек. Севиль и Олеся Иванченко. Абсолютно разный тип сексуальной энергии.
1: Разный вайб.
2: Да, и здесь как будто бы, почему работает народная? Потому что у нее эта манера, она ей стебная, она ей более свойственна. И как будто если бы она всю песню сделала больше стеба, добавила бы, не боялась бы быть собой вот такой вот откровенной, смешной,
1: больше
2: яркой,
1: стёпы,
2: то это бы было не так, что Филатов мечтал бы ее позвать в студенческие годы на свидание. Он бы ее прямо сейчас позвал бы на свидание.
1: Если песня выйдет в финал, возможно, она и
3: Филатов мечтает хоть кого-нибудь уже позвать на свидание.
2: Как будто очень хочется иногда, чтобы женщины раскрывались, не играя в определенный тип внешности, а умели раскрывать внутри себя разные грани одного и того же слова «красота». И мне кажется, что это решило бы здесь проблему, потому что песня прикольная, она прям круто работает. Мы вот танцевать начали в проигрыше.
1: Да.
2: Она круто работает с ней в ее подаче такой милой, юмористической девушки.
1: Кто знает, да, что она в финале сделала? Денис.
4: Смотрите, мы же не только слушаем, мы еще и смотрим.
1: Да.
4: Вот, девушка очень красивая, но мне показалось, что она выучила какие-то типа движения.
2: И это круто.
4: И это...
2: Да, была,
4: да,
2: хореография.
4: Да, но оно как будто было немножко неестественно, и хотелось бы, чтобы она была собой.
2: Вот я
1: Погоди,
2: и говорю,
1: да,
2: что не хватает ее, да, личной энергии.
5: То есть она ты как... хочешь, да, сказать, что это немножко нелепая, да? А нелепая была во втором у нас полуфинале.
1: Это первое серьезное выступление девушки.
2: Давайте на это представь, что вот ты сейчас, ты меня хорошо знаешь много лет, представь, что ты приходишь.
5: На самом деле, не очень хорошо, но много лет.
2: Да, ты приходишь на какую-то премию, и я неожиданно в образе кошки играю с такую вот какую-то загадочную, томную женщину. Ты будешь смотреть на меня, и у тебя не...

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Последний полуфиналист на очереди — Модест Иванов, псевдоним Владислава Иванова, 25 лет, из города Санкт-Петербург. Из немузыкальных достижений Влада похудел на 70 килограммов за год. Его главное желание — выйти в финал Музыкастинга 9.0, ведь для него наш проект — возможность не просто показать свои песни, но и доказать самому себе, что он действительно готов двигаться дальше как артист. Трек родился у Влада буквально за 5 минут, сразу после окончания романтических отношений. Модест Иванов...
2: Помнишь про Эдуарда Сурова, у которого был короткий роман с балериной?
1: Модест Иванов, «Плата за любовь». Смотрим.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музикастинг на новом.
1: Модест Иванов, Санкт-Петербург, 25 лет, Севиль. Давай с тебя начнем.
2: Ух, как неожиданно. Застали меня врасплох.
3: Ну давай, вот что думаешь просто?
2: Мне кажется, что... Мне кажется, что если бы эта песня звучала с более модными звуками, уже было бы лучше. Как будто очень старое звучание. Вот.
4: Парень молодой, звучание старое.
2: Вот, я хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы так заботаетесь о своем теле. Это важно, это напрямую связано с вашей жизнью, с вашим творчеством. У вас все супер с дисциплиной, с мотивацией, силой духа. И я здесь еще увидела в вас большую жажду забрать, выиграть, победить. Вот это стремление, вы сидя и в партере, и стоя, и ну, выступали, отдавались песни. Мне показалось, что ну, ваш визуал, он более брутальный и более дерзкий. И как будто это чуть-чуть песня не про вас. Вот.
1: Артем Райтравл.
5: Ну, сюда бы пожирнее, конечно, какой-то минусок, потому что он мне показался слишком простым. Типа там
3: и
5: просто.
3: Слишком брутальным, да?
5: Чего?
3: Не, молодец.
5: Пожирнее
3: молодец.
5: Минус. Ну, грубо говоря, просто бочка какая-то.
6: Человек сбросил 70
3: килограмм. Артем, ты как с языка снял, прям вот.
5: Да. И в целом, как будто бы что-то есть, но.
3: Басочек пожирнее бы, да?
5: Припев такой, действительно старомодный, но вот бас, прям как будто вот Сатаров он даже подыгрывал, что-то все делал. Хотелось бы что-то вот пожирнее, как будто.
4: Да, у нас. У вас гитара в студии.
5: Да.
4: Смотрите, Денис ну Сатаров, что, на самом деле.
3: Просто.
4: Парень симпатичный, на самом деле, да, молодец, что так собой занимается. Мне чуть-чуть, ну, как будто голос не совсем понравился, да. Вот, то есть, не знаю, что
3: вот такое. Слушай, а может быть, ты согласишься со мной или нет? Не касаемо голоса. Он же сейчас вживую выступает.
4: Да.
3: И казалось бы, что в продакшене эта песня, она бы вообще по-другому звучала, по-другому.
4: Вот
3: играла,
4: как будто надо
3: по-другому.
4: Сделать немножко по-другому. Ну, не немножко, даже может быть, это. Она такая реально, вот знаешь, это вот эстрадная, я бы сказал. Mm-hmm. Если мы за поп-музыку сейчас, да, все, а вот это прям такая немножко эстрада. Но я ему, кстати, придумал название его альбома. Сейчас где-то один Леонид Руденко будет вращаться. Modestination.
3: Mm-hmm.
4: Красиво.
1: Это Мари Краймер.
3: Ты точно продюсер? Да.
4: Мари Краймер.
7: Обращайтесь. Я солидарна на тему того, что как будто бы этот голос не подходит к этой песне. И поэтому я бы с огромным удовольствием послушала бы ваши другие песни, например, более лиричные, которые, возможно, бы раскрыли ваш вокал по-другому. Вот как не все слова красиво поются, так и не под каждый голос подходит та или иная музыка. Поэтому мне кажется, что у меня рассинхрон здесь в этом именно случился. Но я бы с удовольствием послушала другую музыку в вашем исполнении.
3: А я, знаешь, как я кайфанул от куплетов. Вот
2: и потом
3: начал
2: ворвался
3: прямо,
2: припев.
3: А потом внезапно что-то произошло.
2: Да.
3: И такой, ладно, окей. Ну, как бы, и я до сих пор думаю, а как к этому относиться? Ну, типа, ну, понятно, что в целом картинка хорошая, но... Я не понял. Вот, ну.
1: Слушайте, человек только расстался, за 5 минут после этого написал песню. Там эмоции.
4: Слушайте,
1: бьют и
4: почему плата
1: налево?
4: За любовь,
5: да,
4: через 5 минут?
2: Нет, так
5: сразу отношения романтические
2: супер.
5: Закончились, и плата за любовь сразу, да, трек
4: это
5: называется.
4: Это с кем он,
5: типа,
4: простите, расстался?
5: Типа, я заплатил 4500.
2: Вот надо попробовать спеть то же самое на гитару.
5: Ублюдок, а?
4: Слушайте, а можно мне список слов, которые можно говорить в эфире? А
5: то я частый гость.
4: Я так понимаю, реально любые.
5: Ну, тебе любые.
1: У тебя будет 2 дня приготовиться для финала. Финала, да.
2: Просто административку ты платишь.
1: Алексей Филатов и Кэрос сейчас высказывается.
8: А нет, им всем пофигу, они уже по свое.
2: Мы тебя слушаем. Наша красная шапочка.
8: Красная шапочка. На самом деле тембр у чувака неплох. Вот.
2: Да,
3: спасибо.
2: Да, но это правда.
8: С ним можно поработать, много чего сделать.
4: Мы сегодня с тобой на студии не сойдемся во вкусах, видимо.
8: Сойдемся.
1: Так это и прекрасно.
8: Так ты слушай
1: сколько
8: меня
1: людей,
8: и делай то, что я говорю, и все.
4: Кстати, да.
1: Дима, есть что сказать или я все высказал уже?
3: Я считаю, что Кэрос в конец охренел. Ну ладно. Давай, завершай, Вадик.
1: А, все.
3: Да.
1: Тебе нечего сказать.
3: Я же сказал уже все, что я хотел.
1: Что ж, мы посмотрели все 5 полуфиналистов нашего сегодняшнего музыкастинга 9 сезона. По-быстрому напомню о том, что у нас получит победитель. Финал будет в понедельник. Итак, от нового радио ротация трека на новом радио. Включение в лайнап музыкальных фестивалей и радиостанций. Новое радио. Радиодвиж, супердвиж в Лужниках, который собирает более 200 тысяч зрителей. От Zion Music, от Дениса Сатарова. Профессиональная запись, аранжировка и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговую поддержку релиза песни. Муд-видео на выпущенный трек. Создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла
3: Zion Music.
1: Слушай,
3: а когда у Мота видео, Мот-видео называется, когда у него Муд-видео?
2: Муд.
1: Наверное, да. Теперь все срочно идем в нашу группу ВК. Там прямо сейчас начинается голосование. Из 5 претендентов выбираем одного. Голосуем. Голосуем, неистово голосуем.
6: напомнить?
4: Знаешь, как ему говорят?
3: Hello, нет, просто... Давай, Тёма, спасай его.
5: О чем мы говорили? Про мото надо что-то?
8: Да. Еще, нет, еще мод мы супер. Увидим, сейчас будет нарезочка.
1: Да, кстати. Мы сейчас должны посмотреть нарезку и вспомнить всех наших сегодняшних полуфиналистов. Итак, поехали с первого места. Марая, я не такая. Альбина Ажнова, «Тюльпаны».

0: плата за любовь.
1: Мы на земле короткий, ищем лишь миг, чтобы сердца навеки соединил.
2: Музыкастинг.
0: Сейчас срочно все в нашу группу ВКонтакте «Новое радио» голосуйте срочно. Мы даем вам на это, на все про все 20 минут. Через 20 минут возвращаемся и подводим итоги.
3: Вадичка, через 15.
0: Через 15, хорошо, как скажешь.
2: Музыкастинг. Полуфинал.

0: «Очки и кольца» на новом радио. Вадичка Данилин, дорогой, а ты слышишь нотки уже наших участников музыкастинга?
1: Это ну, тоже услышал, да?
0: Да,
1: да,
0: да. Не да. будем говорить, чтобы никого, не, да, ни не на будем, что
1: да.
0: не...
1: Да, я призываю еще раз вас зайти прямо сейчас в нашу группу ВКонтакте «Новое радио» и проголосовать за одного из пяти полуфиналистов, потому что уже через каких-то там 7 минут мы определим очередного полуфиналиста. Вот, и...
0: Пятого полуфинала девятого сезона проекта «Музыкастинг». «Музыкастинг». Вадичка лучший.

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ну, наверное, практически с полной, с полууверенностью можно сказать, что полуфиналы позади. Напомню лишь, что финалист на музыкастинге 9.0 что получит, если выиграет? От нового радио ротация трека на новом радио. Включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанции. Новое радио Движ, Супердвиж в Лужниках.
2: Ты который забыл собирает сказать, более 300 миллиардов человек.
1: 300 миллиардов, да.
2: Там каждый раз надо повышать
1: обновляется каждую минуту
2: людей.
1: Статистика. От нашего партнера Zion Music. Профессиональная запись, аранжировка и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговая поддержка релиза песни. Муд видео на выпущенный трек. И создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Я предлагаю еще раз ознакомиться с нашими 5 полуфиналистами, которые сегодня выступили. Прямо сейчас можем это сделать.
3: Я другая, я не
1: Марая, я не такая.
3: Не знаешь, какая была я. Разгоню туманы, пока рядом
1: Альбина
3: день.
1: Ажнова, «Тюльпаны». Денис Кучер, «Вчера».
4: С тобой веселыми. Понедельник, вторник, среда с 9 утра.
3: Дурачок.
1: Анна Иванова, «Дурачок».

0: же кастинг.
1: Ну что, самое интересное наступает сейчас. Заходим в нашу группу ВКонтакте ВК, в голосование зрителей. Что мы смотрим? Что мы видим? На пятом месте сегодня Марайя «Я не такая» 9%. Далее, на четвертом месте Анна Иванова «Дурачок». На третьем месте у нас получается... А, нет, подождите, я напутал, я наврал. Итак, на пятом месте Марайя «Я не такая». На четвертом месте Альбина Ажнова «Тюльпаны». Как неожиданно, вот здесь неожиданно. На третьем месте Анна Иванова «Дурачок». На втором месте Модест Иванов «Плата за любовь». И победителем сегодняшнего полуфинала становится Денис Кучер.
2: Ничего вчера. Себе.
1: По мнению зрителей.
3: Ну, не клявер.
1: Опять-таки, по мнению зрителей.
4: Ну, Кучер. Ну, не, что
1: ли. По мнению зрителей. То есть, Денису Кучеру один голос автоматически уходит от зрителей. Молодцы, спасибо огромное всем, кто голосовал.
2: Смотри, мы же отложили уже по карточке, да?
1: Отложили.
2: И мнение не меняем.
3: Мнение не меняем, да.
1: Давай начнем с тебя.
2: Нет, мы...
4: И тем временем Стиви.
2: Спасибо, Вадим, лучший.
4: Спасибо.
2: Но так и быть, я свое место уступаю себе.
4: Вообще неожиданно... Ну, нет, так неправильно говорить, но зрительское голосование всегда... Вот оно и зрительское отличается, и глаз народа, так сказать. Вот, у меня это голосование разнится с моим выбором. Во-первых, хочу поблагодарить ребят. Большое вам спасибо. Переходим к сути. Хочу сказать большое спасибо Ане Иванова. Вот все получится, правда. Не могу просто не отметить тебя. Голос отдам с гордостью и радостью Альбине. Альбина.
3: Так, Альбина.
1: Альбина.
4: Но я хотела отметить Аню, потому что она классная.
1: Альбина Ажнова. Благодаря Севиль получает один голос от Севиль. Спасибо огромное, Севиль. Далее, так. Артем, right round.
5: Ну, я, честно говоря, думал, что мое мнение будет непопулярным, а так, по прослушанному. Ну, и эта песня, в общем, довольно сыроватая, но она как будто больше всего работоспособная. Это тоже Альбина у меня.
1: Альбина Ажнова.
2: Альбина!
1: Аплодисменты,
2: меня
1: да.
2: Дочь зовут.
1: Да-да-да.
2: Ну, не прямо Альбина Ажнова, просто.
1: Денис Сатаров. Денис Сатаров, Зион Мюзик.
6: Смотрите, мне было тяжело выбирать, у меня три фаворита было. Альбина прекрасная, Анна тоже очень прекрасная девушка. Но вот сегодня я тезке отдам голос, Денис Кучер. Вот так в итоге я так решил.
5: Тезке Модесту.
1: Денис Кучер, два голоса.
2: Тебе, кстати, подошло бы Модесты имя, мне кажется, да.
1: Денис Кучер, два голоса, Альбина Ажнова, два голоса, Мари Краймбери.
7: Я выбирала по принципу, с какой песней меньше всего нужно проделать работу для того, чтобы она зазвучала классно.
1: Правильно.
7: И я выбрала, неожиданно сейчас будет для всех, Анну Иванову. Потому класс, что мне
2: молодец.
7: Кажется, класс. Что обыграв,
2: она
7: я рада,
2: прям.
7: Обыграв да, все правки, которые вот вообще вы прекрасно знаете, что с этим делать, из этого прям очень быстро случится классная песня.
6: Мы оставим просто прихорус вот это все.
2: О, ну, хор шикарный там, да.
1: Алексей.
7: С него начнем и припев его интегрируем.
8: Мне было сложно, на самом деле, выбирать. Объясню почему, потому что все мне казалось ровные, ну вот прям совсем.
4: Ты смог разглядеть?
8: Да, разглядеть смог, конечно.
1: Из ровности неровность.
8: Я же из тех, кто выбирает вилкой в глаз. Вот.
2: Господи! Right round 2-0 появился.
3: Можно мне список фраз, пожалуйста, на понедельник?
4: Люди волнуются, огласите результаты.
8: В общем, мне показалось, что все ровно. Вот я вообще к музыке, ну, имеется в виду, выбираю как, что мог бы я это слушать. Или вот, в общем... потоки музыки, вот поставил песню, она проиграла, я либо не обращу на нее внимания, либо обращу внимание. Вот, в общем, потоки я сегодня не обратил ни на кого внимания, я вот сейчас потусовал, что-то выбрал. Я вот могу сказать, что... Вот, Денис Кучер.
1: Денис Кучер.
2: Ничего себе, там судьба человека.
4: Вырывает балл.
1: Денис Кучер, 3, Альбина Ажнова, 2, Анна Иванова, 1, Дмитрий.
4: Смотри,
1: Иванов.
4: Ты сейчас можешь быть решающим голосом.
2: Смотри, да, я знаю, на мне ответственность. Но мы договорились, я свой выбор сделал еще до того, как я услышал зрительское решение,
3: это, кстати,
2: зрительское
3: важно,
2: голосование ваше.
3: Деле,
4: потому мы не совещались.
3: Оно немножко влияет.
2: Когда-то, много-много лет назад, на этом месте сидел Роман Емельянов. Много, буквально вчера. И... он неоднократно, прокручивая вот эти вот короткие видосики, говорил, что здесь у вас будет случаться откровение и так далее. И у меня они никогда не случались, мне было все достаточно очевидно, за кого я буду голосовать и так далее. Когда мы уходили на перерыв, у меня было настолько может быть, настроение хорошее, а может быть, просто достаточно ровный получился полуфинал. Там, да, были свои как бы сильные и слабые стороны у всех. Я думаю, посмотрю-ка я внимательно вот на эту короткую подборочку. И вот только из-за этой короткой подборочки я хотел изначально голосовать за Альбину Ажнову. Не потому, что у нее имя, как у моей дочери, а просто...
0: Потому что и фамилия
2: мне
0: такая.
2: Мне кажется, что этно... Вот поп, ее стилистика... Короче, ну, вот меня замурашило. Меня замурашило, и это меня зацепило сильно. Но я понимаю, что более цельный продукт, как мне показалось, да, со своими нюансами, да, и так далее. Но мне просто такое заходит. Чувак, тебе будет дико сложно в финале, я тебе серьезно говорю, потому что конкуренты у тебя суперсильные, и тебе придется прямо что-то перенапрячься перед следующим. Может быть, поменять что-то в аранжировке, может быть, как-то раскачать, чтобы она была не такой ровной.
0: Ну, давай уже.
2: Денис. Я думал, что я один буду за него, честно.
0: Ну, нет.
2: Вот вы просто тоже... так закидали во время обсуждения, что я думал, ну, все.
7: Да не переобувается.
9: Наоборот, его хвалили.
2: Да, а ты чего, как бы наоборот?
9: Мы его не сказал, закидывали.
5: Просто текст, я просто не
9: понимаю. Его закидывал один человек.
5: Да,
2: у меня работа такая.
1: Да, я так понимаю, что от моего голоса уже ничего и не зависит. Такие, но я все-таки проголосую. Я оцениваю сейчас с точки зрения профессиональной радиоведущего, какую песню я слышу в эфире.
2: И ты поставил бы Артик Асти с удовольствием. Да, Денис Кучер. Видишь, совпали.
9: Как круто.
1: Денис Кучер. Таким образом, победителем сегодняшнего полуфинала, человек, который выходит в понедельник в финал, объявляется Денис Кучер. Наши поздравления.
0: Поздравляем.
9: Ура!
1: Что, наконец-таки, Лёвка, да, напоминаю.
2: Тебе, будет тяжело, я тебе говорю, Денис.
1: В понедельник обязательно подключайтесь к нам, подключайтесь, у нас будет финал. Все полуфиналисты, которые здесь имеются, быстро прочитаю. Денис Кучер сегодняшний, Сергей Мелькер, помните такого, нет?
2: Помним, конечно.
1: Настя Гладилина из Токио и Ваня Аладдин все встретятся в понедельник на новом радио ровно 18.00. Спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами. До встречи.
2: Ура!
9: Пока-пока.
5: Ура!
1: Пока.
10: Музыкастинг на новом.
9: Все?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

Сейчас, наверное, каждую песню слушаю и думаю, а прошли бы эти ребята в финал музыкастинга, если бы впервые эту песню исполнили вот прямо сейчас перед членами нашего жюри. Ладно, эта история остается пока что в прошлом, это я про полуфиналы, а вот финал в понедельник. Сейчас выходные, которые уже смело можно объявлять открытыми. Шикарного вечера тебе!

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Новое радио.
3: Все так в бесконечном количестве. В прошлом часе завершился музыкастинг. В следующем часе М. Хаслер откроет выходные. Ну а на ближайшие 60 минут предсказуемый лучший плейлист.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

0: Тейлор Свифт на новом радио, Офелия. Мне кажется, и Офелия, и Тейлор очень хорошо подходят для названия планеты. И вот к чему клоню. Открываем канал High AI Media и находим любопытные новости в любое время суток. Астроном-любитель, возможно, открыл новую планету с помощью нейросети Клод. Зовут любителя Павел Рабцевич. Он изучал вместе с этой самой нейросетью открытые данные космического телескопа НАСА и заметил звезду, которая моргает по расписанию. Ну, в общем-то, она систематически моргает, и Павел сделал выводы, что перед ней проходят другие планеты. Соответственно, если она стоит на одном месте, то это может быть и правда небесное тело. Вот, по расчетам, эта планета немножечко крупнее Земли, а до самой звезды 116 световых лет. Казалось бы, да, чем люди занимаются, а вот какие высокие материи изучают. Потом он 2 недели заставлял нейросеть эту теорию опровергнуть, провел больше 70 проверок, и, собственно, выяснилось, что нет, опровергать тут нечего. Планеты эту штуку еще пока никто не признал, зато команда телескопа одобрила его заявку на тщательное наблюдение за звездой. С 31 октября космический аппарат НАСА будет снимать эту звезду раз в 2 минуты по просьбе астронома-любителя, чтобы можно было точно подтвердить, есть ли там планета или это все-таки, не знаю, комета какая-нибудь. Хотя, конечно, не комета. Разбирался бы я в этом. Может быть, и разбирался бы, если бы High AI Media читал побольше. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин. Woman.ru.
4: 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние» на больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
5: Сладкий вкус малины на твоих.
4: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
10: 16+.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8 – подчеркнуть свой статус.
14: Амода C7 – собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
18: 18+.

Деннис Ллойд на новом радио. Если тебе кажется, что для пятничного вечера эта композиция чересчур спокойная, то окей, замечание принято. Через 10 минут спокойствие сменит на активность М. Хаслер со своим регулярным миксом на новом радио. Да, вместе с ним мы открываем выходные через 10 минут.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Реклама.
0: Реклама.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
2: 16+.
3: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
5: 18+.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин. Woman.ru.
6: 18+.
0: Новое радио. Припати. By DJ

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

О, да, и новинки в полном порядке. И как всегда, если ты в это время слышишь меня отчетливо, то твои выходные пока еще не в той стадии, к которой стремимся. Все впереди.

0: Не знаю, какую карму отрабатывает Словения, которую ты путаешь со Словакией, но сейчас речь о Словении. Канал Hi AI Media. Новости Дональда Трампа в данную минуту. Представь себе. Но это, конечно, тот еще ньюсмейкер. И сейчас он неожиданно сделал популярной Словению. В конце сентября Дональд велел американским чиновникам называть искусственный интеллект суперинтеллектом. По-английски это сокращается до букв S и I. А у Словении как раз на эти же две буквы заканчиваются адреса в интернете. Вот, перекупщики бросились регистрировать словенские адреса, чтобы потом продать их подороже. В августе в Словении появилось чуть больше 100 новых адресов в день. Представь себе. А в начале октября счет дошел до 20 тысяч в день. Разницу чувствуешь? И похожая история уже случалась с Карибским островом Ангилия. Его адрес заканчивается на AI, так по-английски сокращается искусственный интеллект. Вот в прошлом году, соответственно, была лихорадка такого рода на другой географической точке. Вот остров на этой штуке заработал 85 миллионов долларов. Вот, будем думать, что и Словения бюджет себе пополнит. Вот, однако же ей такие деньги не светят, ее реестр получает с каждого адреса фиксированные 10 евро. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда достаются тебе абсолютно бесплатно.
1: Новое радио Изион Мьюзик представляют.
2: В понедельник в 18.00
1: финал конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг.
2: Будущую звезду определят слушатели нового и профессиональное жюри.
1: Мари Краймбери, Филатов и Карас, Клава Кока, Нилетто, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг.
2: В понедельник в 18.00 в прямом эфире нового.
1: Смотри, слушай, голосуй.
2: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин woman.ru
4: 18+.
6: Звук поставим на...

день в день стриминговые платформы принимают около 40 тысяч новинок. Представь себе. Так что не мудрено одну из них упустить из виду и спустя 4 года после релиза услышать на волнах нового радио. Камбулат и Минаева на новом радио. Супер, потрясающий, вообще офигенный трек. Без нас многие бы его не услышали, да и я бы в частности тоже. Классная песня, я это и завершаю сегодняшнюю смену. Данил Михайлов был на новом за старшего до сего момента, ушел и скатертью.

Новое радио. Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Média.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

С 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Новое радио.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: начинается новый сезон.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, мы группа Угли.
3: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
2: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
3: Ваши угли.
4: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво, крепче меня.

Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Изион Мьюзик представляют.
1: В понедельник в 18:00
0: финал конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг.
1: Будущую звезду определят слушатели нового и профессиональное жюри.
0: Мари Краймбрери, Филатов и Карас, Клава Кока, Нилетто, Игорь Николаев, Кирилл Калинин, продюсер Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит запись и релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг.
1: В понедельник в 18:00 в прямом эфире нового.
0: Смотри, слушай, голосуй.
1: Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

0: Ньюэллом. NU. Красота.
1: Ай, какая красота. Жаль, я снова все разрушу. Тай, как замки изо льда. Слезы не растопят душу. Ай, какая красота. Жаль, я снова все испорчу. Лед в глазах и пустота.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Собранный заново этот по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Катя.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?